информации сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси без осадков. В Витебске будет до 16 тепла. В Гродно 17-19 градусов. В Бресте 22 выше 0. В Гомеле 18-20 тепла. В Могилеве обещают до +17. И в Минске сегодня тоже до +17. И без осадков.

информации сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси без осадков. В Витебске будет до 16 тепла. В Гродно 17-19 градусов. В Бресте 22 выше 0. В Гомеле 18-20 тепла. В Могилеве обещают до +17. И в Минске сегодня тоже до +17 и без осадков.

0: Петровича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: детей старше 16 лет.
1: Очень необычная клубника может появиться благодаря изобретению ученых.
2: Пожалуйста, да, помните. Дело в том, что ученые разработали инновационную броню для клубники. Значит, броню эту подсмотрели у... Вообще, технологию посмотрели у военных. Угу. Броня эта пропускает солнце, дождь и воздух, но полностью блокирует вредителей. И вот эксперимент показали, что использование этой брони увеличивает урожай клубники более чем на 3,5 раза.
1: Слушай, ну, прекрасно, конечно. То есть, получается, клубника будет расти, да. Вредители проникать не будут.
2: Она будет большая.
1: И она будет крепенькая еще, вероятнее всего.
2: Да.
1: Знаешь, я не знаю там насчет инновационности этой технологии, но пару лет назад один мой знакомый столкнулся с бронированным яблоком. Сделав укус, он оставил в нем 2 зуба.
2: Ого!
1: Вот, поэтому, возможно, такие технологии применяются. Вообще классно использовать и на других продуктах, не только на клубнике.
2: Ну-ка.
1: Бронированный батон. Чтобы вот эти,
2: ну, вот эти, знаешь, я же ядрен батон знаю, а бронированный батон не знаю.
1: Нет, а это чтобы вот всякие руками не мацали в магазине, вот эти, которые...
3: Такой недельку полежит и становится бронированным.
1: Ну, это уже да, другое. Вот, потом, например, что еще можно сделать бронированным? Например, можно сделать бронированные сосиски.
2: А их зачем?
1: А по приколу. Но я вам скажу вот что. Если на клубнике такая броня только-только начинает использоваться, то вот, например, мой товарищ Василий Юрьевич уже давно в такую облачен.
2: Интересно.
1: Да, он растет, внутрь не проникают вредители, и ему на все пофиг.
2: Молодец!
1: Даже на ругань жены не обращает внимания. Бронированный человек. Ему на работе говорят, ты ничего не делаешь. А он сидит себе в броне в такой, говорит, ну и ладно. Сидит, понимаешь, и растет.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: детей старше 16 лет.
1: Сейчас поговорим о трех продуктах, трех осенних продуктах, которые обязательно нужно включить в ваш рацион.
2: Да, пожалуйста. Начнем с тыквы, потому что сейчас как раз сезон, она созревает к концу сентября, но сейчас начало октября, то есть вот она на пике созревания. Это тыква. Ее мякоть просто изобилует полезными веществами и витаминами. Даже 150 граммов тыквы способны обеспечить организм суточной нормой витамина А. Именно класс. Благодаря ему она такая яркая, она оранжевая, ага. Она такая
1: слушай,
2: очень...
1: Слушай, а да. Неважно в каком виде, каша тыквенная или абсолютно. Просто сырую. То есть абсолютно. В любом виде нормально да. Идет тыква.
2: Можно... Потому что в ней еще много витаминов В, много витамина С и семечки. Клетчатки.
3: А еще цинк в семечках.
2: Да, в семечках тоже очень много
1: причем,
2: полезного.
1: Причем, вот, знаете, я как думаю, вот продаются же в магазине пакетики с семечками черными, да?
2: Да.
1: Ну, такими подсолнечными.

0: обычным, я имею в виду. А, и вот иной раз где-то на лавочке видишь, как человек сидит с таким пакетиком, достает оттуда семечки и ест. А представляешь, как сидит человек на лавочке с тыквой, засовывает в нее руку, достает семечки и ест. Как эстетично и классно смотрится, а?
1: Ну, я не знаю, наверное, какие-то перчатки нужны, как для бургеров, знаешь, дают вот такие перчатки черные. Вот для тыквы тоже, наверное, оранжевые какие-нибудь перчатки.
2: Да, да. Я бы не заходил в такой подъезд.
0: Так, ну у нас еще два продукта есть, пожалуйста.
1: Еще один замечательный продукт. Знаете, вот как в известной песне про 3 сентября. 3 сентября, день прощания. День, когда горят костры рябин. Рябина. Это не только красиво выглядит, но и она является кладезью витаминов. В этой ягоде очень много витамина С, В1, В2, В9.
0: Но ее же просто так горстью нельзя есть.
1: Не получится, нет. Из нее готовят настойки, желе, варенье. А самым вкусным блюдом из нее считается крамбл из рябины. Это такой...
2: Как скрэмбл?
0: Звучит как танец.
1: Нет.
0: Крамбл! Сейчас раз крамбл! Ча-ча-ча!
1: Это пирог.
0: Класс. Давай третье, что у нас еще?
1: И третье, он когда-то считался у нас таким довольно экзотичным, но сейчас его часто можно встретить в магазинах. Это съедобный каштан. Только, пожалуйста, не путайте его с конским каштаном, который растет у нас на проспекте, да? Этот несъедобный.
0: А там конский?
1: Он называется конский, да. Конский каштан. Вот обычный, который дети собирают осенью в пакетике.
2: А почему именно конский? Ну, то есть название же отчета произошло?
1: Ну, не знаю.
0: Большой, видимо. Ну, больше, чем те, которые в магазине продают.

0: Так вот, у съедобного каштана, в отличие от других орехов, мало жиров и много полезных углеводов.
1: О.
0: А в орехах наоборот. В съедобном каштане есть витамин С, он содержит много аскорбиновой кислоты, которая укрепляет иммунитет.
1: Слушайте, я никогда каштан не ел. Вы ели когда-нибудь каштан?
0: Я ел когда-то, очень давно.
1: Валентин, а ты давно, в смысле, когда давно?
0: Давно, я в детстве ел съедобный каштан. Мне отец когда-то привозил, жарил, и мы вот съели.
1: Я просто знаю, что детство Валентина – это плотный Советский Союз. Я очень представляю этот разговор во дворе двух мужчин взрослых, которые говорят: слушай, жена уехала, чем ребенка кормить, не знаю.
2: Да, сейчас каштанов доберем.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом. Это
3: Радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Каждый день я нахожу какие-нибудь странные, смешные заголовки, нелепые, откровенно говоря, совершенно реальные. Рассказываю вам, а Петр Сафронов их комментирует. Давайте начинать.
2: Попробуем.
1: Шотландские медики выяснили, что

0: сцена в детском саду. Лешенька, заходи, Катенька, проходи. О, наш случайный.
1: Заголовок номер два. В США чихуахуа попала в ДТП, управляя автомобилем своего хозяина.
0: Так появилась порода мопс.
1: Заголовок номер три. Агентство недвижимости отрицает, что в одном из сдаваемых домов призрак напал на туриста.
0: Турист напал на призрака, все наоборот.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
1: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья. Середина рабочей недели. Это уже полдела, можно сказать, сделали.
2: Да,
1: еще
2: точно.
1: Вот среда, четверг, и дело сделано.
2: Да, да.
1: Но сегодня, знаете что, вот я так сразу, забегая вперед, начал как будто бы намекать на приходящие, приближающиеся выходные. Но мой намек такой скоропостижный, может кому-то показать, что, мол, еще среда, аж четверг, надо отработать.
2: Ну, середина недели, конечно.
1: Да. Он не настолько скоропостижный, как некоторые товары, которые уже появляются под Минском к праздникам. И, ну, еще вроде как не сезон, а их уже вовсю начинают продавать. О чем речь? Поговорим через 7 минут в утреннем шоу.
2: Здесь

0: миллионов долларов. Всего же физлица в Беларуси в сентябре купили более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Apple проведет сразу две презентации в октябре. На них компания может показать абсолютную новинку – сенсорный MacBook Ultra. Таким образом, Apple собирается расширить линейку устройств сверхпремиального уровня. Они выше основных моделей по уровню технологий и цене. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 22 тепла. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантис Мед», Республика Беларусь.
5: And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И вот смотрите, друзья мои, 7 часов 7 минут. Мы в зарядной станции вам сейчас расскажем, что уже можно купить под Минск.
1: Да, до Нового года почти 3 месяца, а под Минском уже вовсю торгуют елками. На рынке Экспобел в 4 точках выставили искусственные, правда, еще вот не настоящие елки. Но, тем не менее, они уже есть.
0: Продажи пошли. Послушай, ну вот как будто бы в начале октября выставляют на продажу елки, ну, немножечко так преждевременная история.
1: Как-то рановато.
0: Рановато, да. Понимаешь? Вот очень часто бывает, когда вот такие неоправданные ожидания, когда ты готовишься к чему-то, идут длительные приготовления, а потом наступает вот тот самый момент, к которому ты готовился, наступает легкое разочарование. Ну, это как, знаешь, например, как устраиваешься на новую работу,
1: да,
0: и думаешь, ну все.

0: накоплю на автомобиль, а потом первую зарплату получаешь и понимаешь, что возьму еще один кредит.
1: Ну или когда, знаешь, ждали девочку, а родился мальчик. Ну просто на УЗИ, да.
0: На УЗИ где-то как.
1: Немножечко не заметили.
0: Ножкой прижал. Или, возможно, просто будущий хороший танцор. Или, знаете, как тоже бывает, вот... Куплен торт,
1: да.
0: За жены свечи,
1: да.
0: Заварен ароматный чай,
1: угу.
0: Но пришлось на двоих с товарищем торт заточить, потому что девчонки так и не пришли.
1: Да.
2: Партнер шоу «Сеть АЗС Газпромнефть».
3: Профессор, ваша формула работает?
4: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
5: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар».
5: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар, и мы продолжим его утренним гороскопом. Расскажем вам, друзья, как себя сегодня правильно вести в среду, чтобы не допустить ошибок.
1: Обязательно дослушайте до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя?

0: nuta.by или по телефону 120.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Остался всего один рекламный ролик.
4: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер кондиционеры King Home.
9: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. З нами заўсёды добрае надвор'е.

0: Утреннее шоу 7 часов и 21 минута, и у нас начинается утренний гороскоп. Пожалуйста, Валентин, рассказывай.
1: Ну, сначала очень важное замечание. Да. Пожалуйста, дослушайте до конца, потому что мы в финале объявим, какой знак зодиака сегодня самый счастливый.
0: 100%.
1: Ну и начнем с Овна. Сегодня любая мелочь в глазах Овна способна принять размеры слона. Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты и определить, какие дела надо делать в первую очередь.
0: Тельцы сегодня случайным образом могут обидеть кого-то из близких.
1: Близнецам сегодня следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми.
0: Раки, вам сегодня не нужно слишком много думать. Вот сегодня может произойти горе от ума.
1: А льву сегодня стоит быть решительнее. Лев может отважиться на смелый шаг. Единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно если речь идет о финансах.

0: Весам не стоит попадаться начальству на глаза. Есть вероятность попасть под горячую руку.
1: Скорпионы сегодня будут раздавать советы налево и направо. Такие советчики бесплатные.
0: Ага. Для стрельца сегодня настало время действовать. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь все-таки их надо притворять в жизнь.
1: А вот козероги, если сегодня скорпионы советчики бесплатные, то козероги сегодня бесплатные адвокаты. Это как, помнишь, когда в школе было, когда одного ругают мальчишку, его товарищ начинает защищать, и учитель говорит, ты что, адвокат у него работаешь?
0: Адвокат!
1: Да. Никто не помнит, кстати, на тот тренд.
0: Да, ну
1: ладно. Достал его из 19 века.
0: 19 года, если быть точным. Водолей может демонстрировать сегодня бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на коллег. И, впрочем, не менее яростно водолей способен защищать и своих друзей.
1: Рыбы сегодня будут ходить окольными путями для того, чтобы добраться до своего, но все-таки доберутся, это приятно. Давайте же узнаем, кто у нас главный

0: партнер шоу компания Белтелеком.
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом.

0: 7 часов и 27 минут, друзья мои. Ну, поговорим о овцах. Или козочках.
1: О козах поговорим. Конечно.
0: Ну, там в любом случае, да. Мы с Валентином знатные фермеры.
2: Да. Ты расскажешь, как делать козий сыр.
0: А?
2: Расскажешь, как делать козий сыр?
1: Обязательно.
0: Покажем, Саша. Давай.
3: Тебе покажем.
1: Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа, Александр Романов. Через пару минут Александр расскажет новости.
0: Доброе утро.

0: веселостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность,

0: Комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро, в Беларуси 7:29, сейчас новости коротко. Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча двух лидеров должна созреть. Это значит, что переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность поговорить. Автомобильное топливо подорожало в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в Белнефтехим. Так, АИ-92 теперь стоит 2 рубля и 62 копейки, АИ-95 – 2,72, 98-й бензин – 2,94. Дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Подопечные Виктора Гончаренко накануне в Будапеште обыграли Финляндию. Итоговый счет – 1-0. Apple проведет сразу две презентации в октябре. На них компания может показать абсолютную новинку – сенсорный MacBook Ultra. Компания также готовит первое с 2020 года обновление HomePod Mini и новую версию Apple TV. И к новостям компании. Белл Ювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белл Ювелирторг. Ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
6: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно знакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
4: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле +20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 20.

0: новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня кожаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: Пусть это утро будет бодрым. Ну, для разнообразия, что ли? Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Наше

0: шерсти.
1: Слушай, ну это, мне кажется, идеальная иллюстрация того, что козы могут быть прекрасным офисным планктоном. Ведь они же его слушают, правильно?
0: Конечно, очень внимательно, да.
1: Внимательно слушают, внимательно все воспринимают. Поэтому, ну вот, представь себе, если бизнес-лу будет развиваться, и вот эти козы и инфраструктура этого козьего бизнеса, она тоже расширится, например, козы в продажу пойдут. Тут, понимаешь, главное, чтобы они потом, когда у них все это дело уплотнится, чтобы они не додумались до концепции удаленки.
0: Это точно.
1: Потому что фермер лу проснется, а все стадо ушло на дальний лук, потому что там лучше Wi-Fi ловит, и атмосфера более такая творческая.
0: Ой, да, я-то, знаешь, я представляю себе эту картину. Фермер заходит в хлев к козам, а там козы сидят на стогах сена вокруг ноутбука и обсуждают, что дизайн нового корыта полный отстой и вообще не попадает в целевую аудиторию.
1: Да, ну вообще, на самом деле, конечно, они реально идеальные сотрудники, потому что не пьют кофе, не сидят в соцсетях, а если начальник начинает кричать на планерке, они просто согласно кивают и жуют его отчет. И еще один плюс, знаешь, какой?
0: Какой?
1: Никогда не обижаются, когда он стучит кулаком по столу и кричит: «Козлы!»
2: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар». «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: 7 часов 37 минут. Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, а мы готовимся к игре. Она называется «Стоп спойлер». Здесь я описываю, очень подробно описываю начало какого-то кино. Если вы по описанию догадываетесь, что за фильм, тогда получаете от нас подарок.
1: Да, а подарок от нас очень воодушевляющий. Mm-hmm. Это воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа «Дэнс».

0: детокс похудения СПА. И на всякий случай напомню наш номер Телеграма.
1: Да.
0: Телеграм у нас плюс 375-29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Огарецкого от Мазурова до Янковского, а также на Любимого от Рафиева до проспекта Дзержинского.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про новомодный гаджет, с которым вы станете читать больше книг. А еще научимся определять характер собеседника по напитку, который он предпочитает.
5: «Наконец-то шоу» на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
7: Реклама. Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bank.
2: День рождения! Бел-Ювелир-Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир-Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelir-torg.by по 21 ноября.
3: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер — кондитерская фабрика «Красный пищевик».
5: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет — рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад.

0: 7 часов 53 минуты, утреннее шоу, игра «Стоп спойлер», и прямо сейчас приготовьтесь отгадывать кино, которое буду описывать я за минуту, должны успеть, всего лишь минута дается, я буду очень подробно описывать кино, ну а вы присылайте варианты названий в Телеграм.
1: Наш телеграм плюс 375-29-610-9950. Как только у нас в телеграме появится правильный вариант ответа, я скажу стоп-спойлер, и мы узнаем, кто же победитель. Ну а победитель получает от нас воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которую входит ленивое кардио на Vakulife, массаж буковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
0: Поехали описывать кино. Итак, вначале мы видим лук. Желтые, белые цветы. Вдали виднеются деревья и начинается лес. Камера постепенно отъезжает назад. Мы видим спящего на лугу мужчину в военной форме. Это солдат. Он закрыл лицо каской, чтобы ему не мешало солнце. Камера отъезжает еще немного. Мы видим еще одного мужчину, который тоже в военной форме. Тоже солдат, он, прислонившись к дереву, спит. Подходит человек, пинает того солдата, который
1: спойлер.
0: Спит у нас на земле. Остановили, хорошо. Так, пожалуйста, варианты.
1: Значит,
0: давайте неправильные.
1: Неправильные. В августе 44-го. Боевой конь. Белое солнце пустыни. Легенды осени. Спасти рядового Райана. Братья по оружию. Перл-Харбор.
0: Достаточно понятно. Ну, пошли по военной тематике уже хорошо. Сегодня описывал фильм 2019 года, который называется 1917.
1: Да, и правильный ответ первым прислал Роман.
0: Да, это история об опасном путешествии Капрала на передовую Первой мировой. Фильм славится тем, что он якобы снят в один кадр. То есть камера все время следит за главным героем, и нету практически монтажных перебивок. Ну, так, во всяком случае, нас убеждают. Кто же первым?
1: Первым прислал правильный ответ Роман. Роман получает от нас воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds.
2: Рубрику представляє центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчинам, якія вертаются с Yellow Birds – центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал всех собирай, мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: А мы продолжим утреннее шоу, друзья мои. Продолжим поднимать вам настроение и заряжать классными эмоциями. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов.
1: А у Саши Романова прямо сейчас новости.
2: Да.

0: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Время дарить. Время Tempus.
3: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
4: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
5: Тогда и я побежала.
4: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелир Торг по 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар».
9: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
10: «Уника? Уника? Уника?»
9: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника»

Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из групп риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививку заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает

0: официально, сообщает ОНТ. О спорте. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Подопечные Виктора Гончаренко в Будапеште встречались с футболистами Финляндии. Нападающий нашей сборной Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры. Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. В итоге 1-0 в пользу Беларуси. Следующие матчи турнира пройдут в следующем месяце. 12 ноября беларусы сыграют с санмаринцами. И в завершение. В Саудовской Аравии построят небоскреб высотой 2 километра. Сейчас власти страны ищут компании, которые смогут реализовать этот проект. Башню возведут на севере Эр-Рияда, и она может стать самым высоким зданием в мире. Для сравнения, нынешний рекордсмен, дубайский Бурдж-Халифа, имеет высоту 828 метров. Архитектором проекта выступает британское бюро, а стоимость строительства предварительно оценивают в 5 миллиардов долларов. Если проект реализуют, новая башня будет более чем в 2 раза выше Бурдж-Халифа. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. В кассе накапливаются наличные? Пусть они работают на ваш бизнес. Подключите услугу выдачи наличных от Белагропромбанка. Клиенты смогут снимать деньги с карточки прямо на кассе. А вы сократите объем наличности и получите возможность дополнительных продаж. Условия подключения на сайте Белапб. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на белювелирторг.бай. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 22 тепла. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Вот чего нам иногда не хватает осенью, зимой. Солнца не хватает, а с ним начинает не хватать энергии. Вот еще сегодня-завтра хорошие солнечные дни, а вот послезавтра я посмотрел, там уже дожди осенние начинаются, и будет мрачновато.
1: Осень — такое дело.
0: Да, поэтому прямо сейчас поговорим о трех продуктах, которые добавляют энергии нам осенью лучше, чем всякие энергетики. Валентин такие отыскал в интернете и сейчас поделится. Пожалуйста, Валентин, рассказывай.
1: Итак, первое, что советуют специалисты, это облепиха и шиповник. Они богаты витамином С и антиоксидантами. Отлично тонизируют и укрепляют иммунитет. А это сейчас, знаете, очень актуально.
0: Я думал, ты вначале, когда начал говорить облепиха, думал, что советуют специалисты — облепить себя шиповником.
1: Ну, кстати, может, это так и работает.
0: Знаешь, как огурцы на лицо кладут?
1: Знаю, да.
0: Точно так же, только шиповник.
1: Я не знаю, может, это и для кожи будет полезно. Я не пробовал.
0: Надо на тебе попробовать, посмотрим.
1: Если ваш коллега приносит на работу грецкие орехи и миндаль и предлагает вам угоститься,
0: то у него нет орехокола.
1: Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, берите, потому что орехи и миндаль — это источники полезных жиров и витаминов группы В. Они отлично помогают бороться с осенней усталостью и стрессом.
0: Еще можно и так сказать: если ваш коллега постоянно приносит на работу миндаль и грецкие орехи, значит, он получает больше вас. И, скорее всего, ест на ужин красную рыбу.
1: Ну, кстати, красная рыба тоже очень хорошо улучшает настроение, но я хотел бы рассказать...
0: Я на нее люблю смотреть в магазине.
1: Знаешь, вот так
0: прихожу, посмотрю, лежит тушка, хорошо.
1: А красиво лежит, кстати, знаешь, они в магазине еще очень красиво ее подсвечивают, так вот красным светом, она такая сочная, очень хорошо выглядит.
0: Знаешь, я представляю в городе плакаты вот такие крупные, знаешь, как вот вешают рекламные с какими-то слоганами, и твое фото в рубашке элегантный.
1: Да,
0: стоишь, улыбаешься, и надпись крупными буквами: «Я Валентин Середа, люблю посмотреть».
2: Партнер шоу — сеть АЗС «Газпромнефть».
3: Профессор, ваша формула работает?
4: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров, покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: Юнистар.
5: Юнистар. Хит за хитром.

0: начинается рубрика, которая называется «Непопулярное мнение». 8 часов и 14 минут в этой рубрике вы делитесь своими мнениями на сайте unistar.by. Это можно сделать. Ну и мы какие-то мнения берем в утреннее шоу и смотрим, насколько они популярны или нет. Итак, кто нам написал сегодня?
1: Нам сегодня написал Влад, и он написал, что любит футбол, играет в любительской команде,
0: молодец,
1: но мало футбол смотрит, да и футболистов не сильно хорошо знает.
0: Влад пишет... Или вообще мировых?
1: Не знаю.
0: Видимо, мировых.
1: Влад пишет: мне кажется, лучше играть, чем смотреть. Смотреть ведь часто с нездоровой едой и напитками. Мне это неинтересно. При этом меня постоянно друзья упрекают. Типа, почему это ты играешь в футбол и не знаешь футболистов как следует?
0: Непопулярно. Главное, Влад, чтобы вы, когда повзрослели, у вас в семейной жизни такой же принцип не был.
1: Непопулярное мнение Влада заключается в том, что лучше заниматься спортом, чем его смотреть.
0: Хорошо, давайте разбираться, действительно ли это лучше.
1: Номер нашего телеграмма +375 29 610 9950. Если вы согласны с мнением Влада, вы присылаете нам лайк.

0: заниматься спортом, чем его смотреть.
1: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Нестерова до Дачной, а также от Мазурова до Каменной Горки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Оптимистами не рождаются, оптимистами становятся, когда покупают страховой полис у компании «ТАСК». Проект «Уроки оптимизма». Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио «Юнистар». «ТАСК» – 35 лет рядом с главным.
4: Реклама.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
8: Время выбирать часы в Tempus. Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция. Реклама.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
11: Я на «Экспоненте».
12: Просто я на «Экспоненте».
11: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
12: Я на «Экспоненте».
11: Каждый день на «Экспоненте».

0: Ну что же, подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Сегодня мнение у нас было вот такое.
1: Лучше заниматься спортом, чем его смотреть.
0: Значит, нужно было ставить лайк, если вы поддерживаете это мнение, и дизлайк, если с ним не согласны.
1: Дизлайков у нас сегодня не поступило.
0: То есть стопроцентная поддержка.
1: Да, стопроцентная поддержка.
0: Но тут, знаешь, мне кажется, что проблема немножечко в формулировке, в которой вот данный вопрос был подан сегодня. Mm-hmm. Потому что, ну, если рассматривать с точки зрения здоровья и пользы для организма, конечно, лучше заниматься.
1: Да, это я согласен.
0: Но я человек, который достаточно активно спортом занимается, я очень люблю его смотреть. Поэтому...
1: Хорошо.
0: И, ну, вот, например, я люблю бокс, смотрю его и знаю имена, как у тех, кто вот, ну, нам написали, что не знает футболистов, да, но играет в футбол парень. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что вот в данном случае одно другому абсолютно не мешает, а может быть даже и поможет, если... Как зовут парня, который нам прислал?
1: Влад.
0: Влад. Если Влад играет в команде, может быть даже... наблюдая за футболистами, какие-то фишки, технику подточит, подтянет что-то к своей игре полезное.
1: Ну да, это правда, конечно.
0: Так что смотреть тоже можно и нужно. В общем, все понятно с сегодняшним мнением. У нас все-таки мнение оказалось популярным, потому что стопроцентная поддержка. Но, я еще раз повторюсь, смотреть тоже можно и извлекать из этого пользу.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар»
3: – хит за хитом.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень?
2: Ясно!
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно!
3: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в

0: А мы продолжаем утреннее шоу, и впереди у нас нелепые заголовки.
1: Да, это заголовки, которые я собираю каждый день. Абсолютно реальные заголовки рассказываю вам, а Петр Сафронов их комментирует.
0: Через 7 минут этим займемся, ну а ранее будут новости. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов. Продолжаем.
2: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
3: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут.

0: 6. Помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро, в Беларуси 8.31, сейчас новости коротко. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27-го. 25-го отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник 28 декабря. В Беларуси теперь нельзя построить частный дом ближе 3 метра от границы соседнего участка, даже если сосед не против. Новые правила уже вступили в силу и также устанавливают минимальное расстояние в 2 метра для хозпостроек. Подробности есть в сети. Саудовская Аравия построит небоскреб высотой 2 километра. Сейчас власти страны ищут компании, которые смогут реализовать этот проект. Для сравнения, нынешний рекордсмен дубайский Бурдж-Халифа имеет высоту 828 метров. И к новостям компании. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
10: Витавирин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин – говорит вирусам стоп. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
7: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 22 тепла. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
11: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
12: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
13: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления.

0: Давайте дальше.
1: Заголовок номер два. Женщина устроила собственные похороны и приняла в них участие.
0: Представитель ритуальной службы сказал: гражданочка, ну без вас никак.
1: Ну, простите, проходите. Кто громче плакал, тому квартиру и отписала.
0: Ну, мудро же. Интересно, Валентин, главное, чтобы это не стало вашим бизнесом ходить и громко плакать.
1: Не, у меня бизнес громко смеяться. Заголовок номер три.
0: Но согласитесь, на похоронах это будет странно.
1: Так, давайте.
0: Вас не поймут.
1: Не поймут. Давайте к третьему заголовку.
0: Давайте, давайте.
1: Ну, тут почти криминалом пахнет, смотри.
0: Да ты что?
1: Аисты потребуют откат за второго ребенка.
0: Страшно представить, чего захочет капуста.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: Утреннее шоу, рубрика «Говорит страна» начинается. Здесь мы вам задаем вопрос, а вы нам голосовыми сообщениями отвечаете. Вопрос сегодня очень любопытный. Вот давайте пофантазируем на тему того, что мужчины делают быстро, а женщины часами.
1: Да, свои ответы голосовыми, пожалуйста, только сообщениями. Очень важно, потому что вчера было очень много таких сообщений, написанных руками. Нет, давайте голосовыми сообщениями в наш Телеграм. Плюс 375-29-610-9950. Ну, а автор самого интересного сообщения получит от нас гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы».
0: Итак, что мужчины делают быстро, а женщины часами.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Шаранговича до Каменной Горки, а также от Магистральной до Байкальской. Придется немного постоять на Независимости от Энгельса до Площади Победы.
3: Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и мы сейчас будем подводить итоги нашей рубрики «Говорит страна». А вопрос сегодня задавали вот такой, что мужчины

0: делают быстро, а женщины часами. Очень хорошие варианты нам тут понакидали, особенно девчонки. Вот начнем с сообщения от Аси.
1: Мужской чемодан в отпуск собирается за пару минут взглядом. Женский требует стратегического планирования за неделю вперед.
0: Кстати, неправда. Я всегда чемодан в отпуск и вообще чемодан в поездку, я всегда свой чемодан собираю сам.
2: Мне, знаешь, очень нравится этот мем, который сейчас ходит по соцсетям. Крем от ожогов. Плед, да. Что-то еще, да. Что, неужели все забыл? Да.
0: Ну, хорошо, молодец. Так, Арина.
3: Очень быстро делают уборку, после которой женщинам нужно часами все перемывать.
0: Тоже хорошо. И вот сообщение еще прекрасное от Марьяны.
4: Мужчины быстро уговаривают женщин поехать на море, а женщина часами уговаривает мужчину поехать на море.
0: Вот так.
2: Логично же.
0: Логично. Супер. Марьяна, сегодня подарок я предлагаю отдать вам.
2: Да. Отдаем подарок.
0: Поддерживают меня мальчики.
2: Поддерживаем, абсолютно. Марьяна получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
6: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро. Это «Юнистар».
5: «Юнистар».

0: А мы продолжаем утреннее шоу, и у нас впереди рубрика «Словарный запас». Саша, рассказывай, какое слово будет сегодня.
1: Расскажу, куда идти, когда вы пришли, скажем, в театр, все места заняты, а вам говорят, идите присаживайтесь на какое-то вот странное место.
0: Понятно. Если еще и без билета, то могут вообще далеко отправить. Но послушаем все-таки, что нам предложит Саша, и продолжим утреннее шоу. Петр Сафронов, Валентин Середа, Саша Романов.
2: И Саша Романов.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
2: Реклама. Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция, реклама.
3: Размер платежа. Имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф IS-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
5: Время дарить. Время Tempus.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
1: Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Горячее предложение в три цены. По 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Три цены. Три цены.
7: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Доброе утро. В Беларуси 9.02. С новостями Александр Романов. В Беларуси теперь нельзя построить частный дом ближе 3 метров от границы соседнего участка, даже если сосед не против. Новые правила уже вступили в силу и также устанавливают минимальное расстояние в 2 метра для хозпостроек. Раньше отступить от границы можно было при наличии нотариального согласия соседа. Для уже построенных домов, которые находятся ближе установленной границы, разрешена реконструкция, но увеличивать их площадь в сторону соседнего участка нельзя. Изменения внесли в правила строительства жилых домов и хозяйственных построек, сообщается на национальном правовом интернет-портале. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белта. В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного

0: активная. И в завершение, обычные кроссовки скоро смогут рассказать, сколько вы прошли, пробежали и даже поднялись по лестнице, причем без единой батарейки. Инженеры из США встроили в подошву устройство, которое вырабатывает электричество при каждом шаге, и сразу используют его для работы датчиков и искусственного интеллекта. Кроссовки распознают медленную и быструю ходьбу, бег и подъем по лестнице с точностью до 95%. Считают шаги и оценивают количество сожженных калорий. Результат выводится на небольшой экран прямо во время движения. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 22 тепла. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
1: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализ Мед», Республика Беларусь.

0: Словарный запас начинается. 9 часов и 8 минут. Рассказывай, Саша.
1: Представьте, пришли вы в театр. Угу. Все места заняты. Угу. И тут вам говорят, ваше место стропонтен.
0: Ох ты.
1: Звучит так, как будто вы сейчас будете смотреть не спектакль, а вот сидеть на французском троне. Что-то такое.

0: Ты знаешь, у меня другие ассоциации, конечно.
1: Но не будем о них, не будем, Валентин.
0: Я, наверное, такой испорченный человек.
1: Эти небольшие откидные сидения в театрах, ну, не обязательно в театрах, но в основном, которые поднимаются, когда человек встает и освобождает проход, называются стропантеном.
2: Валентин, ты когда-нибудь присаживался на стропантен?
0: Ты знаешь, я в лимузинах не ездил. Стропантены есть еще в лимузинах. Это такие откидывающиеся сиденья. И ты удивишься, стропантены есть в минском метро. В новых поездах...
2: Короче, ты можешь найти стропантен где угодно.
0: Абсолютно.
1: Сегодня мы воспринимаем их как обычную часть театрального кресла. Но само слово пришло из французского – стропантин. Так называли дополнительное складное сиденье. А изначально они появились еще в старых экипажах. Когда места внутри было не очень много, приходилось как-то освобождать его.
2: Ну, вот я думаю, вот отсюда лимузины-то и из старых экипажей.
1: А потом эта конструкция перебралась в театры, кинотеатры и уже вот в общественный транспорт. Так что теперь, когда вы пойдете в большой или в филармонию, увидите такое кресло, можете тихонько сказать соседу, вы знаете, что это стропантен.
0: То-то он удивится.
2: Знаешь, на чем сидишь, да?
3: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
4: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
5: Вы слушаете.
6: Радио «Юнистар».

0: Утреннее шоу продолжается. Мы вас приглашаем в игру. Игра называется «Главная буква».
1: Что происходит в этой игре? Петр Сафронов называет некую букву и задает вопросы, а человек,
0: а
1: который...
0: задача отвечать.
1: Отвечать.
0: Ну, это техника, блин, мы с техникой разберемся.
1: Вы звоните на наш номер телефона студийный 8 017 242 99 50.
0: Да.
1: И это все, что вам нужно сделать. Дальше
0: абсолютно
1: мы все объясним.
0: Абсолютно.
1: А победитель получает от нас очень хороший подарок. Ручной подарок. Пароочиститель Борт БДР 1900.
0: Отлично, дозванивайтесь.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на Независимости от Петруся-Бровки до Площади Победы, а также на Кольцевой от Партизанского проспекта до Дачной и в районе Уручья.

0: Реклама.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небарика» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Хочется лениться.
5: Отлично! Пицца-лисица!
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель, Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
2: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых.

Хотите выиграть два билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня –

0: Утреннее шоу «Главная буква». Знакомимся с участником игры. Кто сегодня играет?
1: На линии у нас Анастасия. Анастасия работает бухгалтером на удаленке.
0: Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте.
0: Анастасия, слушайте, вот как вам вообще удаленка? Нравится?
2: Да, нравится, конечно.
0: А как же вот это вот желание выйти на работу в новом наряде, накраситься поинтересней? Как
2: а нам никто не запрещает в офис ходить. Ну, когда новый наряд, тогда можно и в офис прийти.
0: А, у вас такой принцип. Я пришла, да. Показалась. Ну, да. Вот, ребята, дальше я в пижаме, извините. Не, а вот скажите, вот человек, который на удаленке работает, тут вы реально дома как-то переодеваетесь или вот встали, кружку кофе в руки и вперед?
2: Ну, просто в домашнюю одежду, да.
0: Просто в домашнюю одежду. Хорошо. Давайте с вами сейчас пофантазируем, представим вот такую ситуацию, что вас вдруг к вам внезапно в разгар рабочего дня на удаленке дома прибегает сосед снизу и говорит, что вы его затопили. Вы на все вопросы соседа, что произошло, должны отвечать только словами на ту букву, которая выпадет. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. Попробуем, пофантазируем.
2: Да.
0: Ну, давайте сейчас букву выберем для вас. Это сделает наш генератор случайных чисел.

0: Вода с потолка течет. Что происходит?
1: Странно.
0: Очень. И мне странно. Раньше такого не было. Раньше вода от пола поднималась кверху, а теперь с потолка потекла. Как вы думаете, из-за чего это?
1: Сопротивление.
0: Сопротивление жидкости, возможно, у меня в квартире происходит. Одни сверху, другие снизу. У вас, может быть, работает какой-то прибор?
1: Снизу.
0: Снизу работает, а сверху?
1: Сверху.
0: А в центре?
1: Совсем.
0: И я совсем. Что делать с этим будете? Соседка, затопили меня.
1: Суп?
2: Сейчас и макароны полетят.
3: Да, очень много супа получается.
2: Да, большой трехкомнатный суп.
0: Поздравляем, вы справились, все прекрасно.
3: Анастасия, поздравляю. Вы получаете в подарок ручной пароочиститель Bord BDR-1900. Компактный и мощный. Он нагревается всего за 15 секунд и помогает очищать кухонные поверхности, сантехнику, плитку, окна, оконные

0: Шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: Утреннее шоу продолжается, 9 часов и 30 минут, и продолжается наш новый специальный проект, который называется...
4: «Уроки оптимизма».
3: Да.
4: Здесь мы поупражняемся в остроумии и умении смотреть на жизнь без негатива. У нас, знаете, есть такой герой, тревожный ежик. Он каждый день попадает в неприятности, от которых его мог бы уберечь страховой полис ТАСК. Давайте послушаем, что с ним случилось сегодня.
3: Давайте.
5: Привет. Хороший сегодня день. Был. Стал собирать чемодан в отпуск и понял, что тут они помещаются. Ингалятор, тонометр и термометр. А вдруг простужусь, как в прошлый раз, и не буду чувствовать запахов? Как тогда быть, как тогда нюхать цветы на юге?
3: Ну вот, вот такой вот случай сегодня у ежика нашего. Давайте подумаем, как... в этой ситуации его можно подбодрить, какие плюсы из нее извлечь.
4: Ваши ответы присылайте в наш Телеграм, плюс 375-29-610-9950. А самые остроумные варианты мы озвучим в эфире уже через 7 минут.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратит

0: узнают медленную и быструю ходьбу, бег и подъем по лестнице с точностью 95%. Подробности есть в сети. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 22 тепла. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
4: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
5: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: 9 часов и 39 минут. Утреннее шоу продолжается. И продолжается наш спецпроект вместе с компанией ТАСК.
1: Называется он «Уроки оптимизма». И герой нашего радиосериала «Ёжик» попал в очередную неприятность.
0: Давайте послушаем.
2: Привет. Хороший сегодня день. Был. Стал собирать чемодан в отпуск и понял, что тут они помещаются. Ингалятор, тонометр и термометр. А вдруг простужусь, как в прошлый раз, и не буду чувствовать запахов? Как тогда быть, как тогда нюхать цветы на юге?
0: Так, какие же плюсы из этой ситуации может наш ежик извлечь? Давайте
1: наши
0: вот
1: слушатели,
0: такие сообщения просили вас присылать.
1: В наш Телеграм прислали вот такие варианты. Тревожному ежику нужно взять с собой нетревожную ежиху. Она все вопросы решит и вылечит, если нужно. Я думаю, что легко нетревожная ежиха сделает все, что нужно.
0: Нетревожная ежиха — это особая порода ежей.
1: Да, еще один вариант. Нужно потоптаться по чемодану ногами. Я не знаю, как это поможет.
0: Но укомплектуются вещи, влезет больше.
1: А, ну, может быть.
0: В этом смысле.
1: Еще один плюс, или, не знаю, может, это даже совет. В отпуске познакомиться с ежихой-врачом и быть под ее контролем 24/7.
0: Хорошо, друзья мои, легко быть оптимистом в самой непростой ситуации, когда у вас есть страховой полис от компании ТАСК. Например, в сегодняшней ситуации помогло бы страхование от внезапных заболеваний и несчастных случаев во время поездки за границу.
3: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
6: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
6: Хит за хитом.

0: Утренний гороскоп нас с вами ждет впереди 9 часов и 43 минуты.
1: Обязательно дослушайте его до конца, потому что в финале мы объявим, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Большой затор на внешнем кольце МКАД от Ангарской до Уручья, а также на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.

0: детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про новомодный гаджет, с которым вы станете читать больше книг. А еще научимся определять характер собеседника по напитку, который он предпочитает.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
3: «Наконец-то шоу». Реклама.
4: Радио Юнистар

0: 22А, помещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
3: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте

0: хочу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем Рефлекс Плюс.
1: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
2: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век бай и магазинах города.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры King Home.
5: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. З нами заўсёды добрае надвор'е.

0: Близнецам тоже следует быть осторожными в общении с близкими. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен точный и тонкий подход.
1: Раки, окружающие могут вас сегодня втянуть в какую-нибудь авантюру, которая покажется вам очень увлекательной.
0: Сегодня ключом к успеху в гороскопе Льва будет решительность. Лев может отважиться на самый смелый шаг.
1: Девы, сегодня невероятные стратеги будут продумывать все свои шаги надолго вперед.
0: Весам сегодня не стоит попадаться начальству на глаза. Есть вероятность попасть под горячую руку.
1: Скорпионы, деликатность сегодня поможет вам справляться с любыми задачами.
0: Для стрельца настало время действовать. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо притворять в жизнь.
1: Так, кто дальше?
0: Козерог.
1: Козерог, ага. Козероги, сегодня вам могут прямо в лицо сказать не очень приятную вещь, но вы сильно не расстраивайтесь, это далеко от правды.
0: А Водолей может демонстрировать сегодня бескомпромиссность и яростно обрушиваться на тех, кто решится ставить ему палки в колеса.
1: А рыбы сегодня будут ходить окольными путями влево-вправо, но в любом случае добиваться своего. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте-ка узнаем это прямо сейчас. Это...
0: Ну, а самый счастливый знак сегодня Лев, потому что звезды гороскопа прочат ему успех в делах.
2: Шоу, зарядная станция. Юнистар, зарядная станция.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Шоу компания Белтелеком.
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
0: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.

0: продолжается. Мы впереди в утреннем дайджесте вспомним все самое любопытное из того, что сегодня в утреннем шоу уже обсуждали. Если вы что-то пропустили, то мы коротко для вас повторим.
1: Ну, а прямо сейчас здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов.
0: Как цирковых артистов нас представили.
1: Да, а кто мы есть?
0: Да, клоуны.
1: У Александра новости очень скоро.
0: Все так.

0: Реклама.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
0: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
0: Прекрасно!

0: Одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
1: «Уника», «Уника», «Уника».
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

Доброе утро. В Беларуси 9:59. С новостями Александр Романов. В Беларуси до 1 января 2028 года можно легализовать землю, которую когда-то заняли без оформления документов. Земельная амнистия распространяется на случаи самовольного строительства, которое произошло до 1 сентября 2022 года. Причем оформить можно как весь участок, так и его часть. Для этого нужно обратиться в местный исполком, получить согласие соседей и заплатить в бюджет сумму, равную кадастровой стоимости занятой земли. Если хотя бы одно из обязательных условий не выполнено, легализовать участок не получится. После 1 января 2028 года эта возможность исчезнет, а самовольно занятый участок потребует вернуть, сообщает ОНТ.

0: 2,98 – 2,94, а дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, со 2 сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. В Минск-Мире уже в этом месяце начнут строить большой парк, а в следующем году высадят там деревья и кустарники. Зеленую зону обустроят около реки Лошица. Кроме того, скверы появятся внутри 27-го и 28-го кварталов. В 28-м работы начнутся в октябре-ноябре, в 27-м – в следующем году. Их планируют завершить к концу второго квартала следующего года, рассказали в администрации Октябрьского района столицы. О спорте. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Подопечные Виктора Гончаренко в Будапеште встречались с футболистами Финляндии. Нападающий нашей сборной Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры. Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. В итоге 1-0 в пользу Беларуси. Следующие матчи турнира пройдут в следующем месяце. 12 ноября беларусы сыграют с санмаринцами. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек. Доллар США 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля, в Бресте до 22 тепла. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Обещали все самое любопытное из того, что сегодня обсуждали в эфире, коротко в нашем утреннем дайджесте. Вот, пожалуйста, друзья мои, уже начались продажи елок на Экспобелл. Продают, ну, пока искусственные, понятное дело, но аромат Нового года уже как бы попадает в нас, да?
1: Пусть пластиковый, но действительно запахло Новым годом, действительно.
0: Лучше пускай
1: рановато как-то.
0: Лучше пускай пахнет Новым годом.
1: Хорошо, согласен. Ну, а мне очень понравилась новость о том, что фермер Лу, фамилия такая у человека, да, фермер по фамилии Лу из Китая стал звездой соцсетей после того, как стал снимать очень реалистичные рилсы со своего пастбища. Он собирает коз и проводит совершенно официальное стратегическое совещание с козами.
0: Я сейчас подумал, что вот этот парень, фермер Лу, наверное, бедолага, мучился в школе, его чаще всего вызывали.
1: Ему понравилось.
0: Нет, его чаще всего вызывали к доске, потому что фамилия в классе из всех китайских учеников самая простая и короткая.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас начинаются ставки на хит. Мы с Валентином принесли по песне, и вы выбираете одну из них. Выбрать очень просто. В Телеграм написав наши фамилии. Сафронов мою или Валентина Середа.
1: Да, а Телеграм наш +375 29 610 9950.
0: Давай же презентуй нам сегодняшний твой трек.
1: У меня сегодня просто потрясающая песня. Ага. Знаешь, это тот редкий случай, когда и ритмичная, и лиричная. Эта песня описывает то самое волнительное чувство, когда ты видишь человека в первый раз, но интуиция подсказывает, что это начало чего-то очень важного.
0: Что это надолго.
1: Да, да.
0: Хорошо, принято. А у меня сегодня очень классный трек, потому что вот погода сейчас такая красивая, угу, солнечная осень. Угу. И мы понимаем, что до лета еще-то очень далеко, как будто бы еще и зиму надо пережить.
1: Да.
0: А в моем треке сегодня ощущается прям такая атмосфера морского прибоя, пляжа и чего-то очень южного.
1: Интересно, я уже сам хочу послушать твою песню.
0: Если хотите послушать, тогда, пожалуйста, пишите Сафронов.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про новомодный гаджет, с которым вы станете читать больше книг. А еще научимся определять характер собеседника по напитку, который он предпочитает.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге до...

0: Ну что же, подводим итоги. Вот уже известно, чей хит будем слушать. Ну, давайте все-таки по очереди. Значит, второе место, почетное второе место сегодня занимает хит, который принес нам Валентин Середа.
1: Это Perfect Strangers, песня британского диджея Джонаса Блу с участием певца Джеппи Купера.
0: Классно. Но я вам обещал трек с таким очень каким-то теплым южным мотивом. И, конечно же, это Камила Кабелло на первом месте. Сегодня мой трек «Хавана».
1: Mm-hmm.
0: Будем слушать совсем скоро, друзья мои. Вдыхать ароматы пока еще очень.

0: тем своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Остался всего один рекламный ролик. 17.

0: подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans. Это была реклама.
1: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня.

0: Хит за хитом.
1: Всем доброе утро. С вами в студии Енистар. Я, меня зовут Саша Козырев. За окном у нас среда. Половина рабочей недели уже позади. Это приятный момент, как в забеге на дистанцию длинную. Вот знаете, ритм уже словили, силы еще есть, а половина пути осталась позади. Теперь каждая закрытая задача приближает нас к выходным. Пятница пока, к сожалению, не видна, но мы точно знаем, в какой она стране. Так что держим темп, не забываем про перерывы и бережем силы. Финишировать будем под хит за хитом в эфире Юнистар. Animal от Cat's Eye в ближайшие минуты. Споет мод в наших динамиках «Намеки на нас». Wake me up чуть раньше в динамиках. Продолжим слушать хит за хитом через несколько минут. Прямо сейчас обновим новостную ленту и узнаем, что обещают синоптики.
0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
0: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из групп риска. Привиться можно в поликлинике, по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины сейчас достаточно. Предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививку заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белта. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27-го. 25-го отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник, 28 декабря. А вот в ноябре дополнительных выходных не будет. 7 ноября в этом году выпадает на субботу, поэтому переносить рабочий день не станут. У школьников при этом осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября включительно, сообщает УНТ. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белта. И в завершении, в Саудовской Аравии построят небоскреб высотой 2 километра. Сейчас власти страны ищут компании, которые смогут реализовать этот проект. Башню возведут на севере Эр-Рияда, и она может стать самым высоким зданием в мире. Для сравнения, нынешний рекордсмен, дубайский Бурж-Халифа, имеет высоту 828 метров. Архитектором проекта выступает британское бюро, а стоимость строительства предварительно оценивают примерно в 5 миллиардов долларов. Если проект реализуют, новая башня будет более чем в 2 раза выше Бурж-Халифа. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов, а выше нуля. В Бресте до 22 тепла, в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантисмед», Республика Беларусь.
5: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире «Инистар». Дальше вместе. Меня зовут Саша Козырев. И хит «Wake Me Up» от Avicii «Aloe Black» в наших динамиках.

за хитом.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

Cat's Eye Animal в эфире Юнистар. Хит, который рассказывает о двойственности человеческой природы и поиске грани между строгими рамками приличия и дикими, необузданными инстинктами. О, это точно про нашу рабочую среду. Кто-то уже планирует новогодние праздники, где встречать, что подарить, и как бы незаметно присоединиться к каникулам. Кто-то уныло листает соцсети, где все почему-то путешествуют, влюбляются и завтракают с видом на море. В такую погоду особенно хочется, чтобы произошло что-нибудь приятное. Давайте так, начнем с малого. Любимая музыка, чай и пара теплых слов коллегам. И мне кажется, день точно будет.

0: ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Знаете, как тоже бывает? Куплен торт,
3: да.
2: Зажжены свечи,
3: да.
2: Заварен ароматный чай.
3: Угу.
2: Но пришлось на двоих с товарищем торт заточить, потому что девчонки так и не пришли.
3: Да.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама. Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.

0: На сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Выноси суши по-крупному. Сети Суши Хаус. Скидка на вынос суши 15%. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
0: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Радио Юни.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!

0: Привет, в эфире Нестар от Love. С вами Саша Козырев. Большой привет. Среда за окном. День, когда мы пытаемся настроить очень тщательно фокус внимания. И давайте честно, иногда рутинные задачи так затягивают в поток, что начинаешь работать на автопилоте. Копируешь, вставляешь, отвечаешь и уже не понимаешь, зачем открыл очередную вкладку. В такой момент стоит ненадолго переключиться. 5 минут перерыва и вернуться к делам будет гораздо проще. В идеале перезагрузка должна быть не только телом, но и, конечно, мыслями. Поэтому давайте сделаем передышку, ну а на фоне послушаем хит за хитом. В ближайшие минуты в нашем плейлисте споет Teddy Swims, красотка Dua Lipa, Avril Lavigne и You're My Happy Ending по курсу. Но для начала в эфире Юнистар отправимся расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар. Партнер программы «Авард». Сухие и влажные корма супер-премиум-класса для кошек и собак.
2: Мурр, эти пакетики «Авард» сводят меня с ума.
3: Подтверждаю, «Авард» я обожаю.
1: Ищите в зоомагазинах вашего города. Влажные и сухие корма супер-премиум-класса «Авард». «Авард» – каждый питомец – это чемпион достойной награды.
4: Привет! Сегодня слушается дело о попугае Чико. Хозяйка недоумевает, почему он выучил звук кипящего чайника, звонок входной двери, но в упор не хочет запоминать и произносить собственное имя. Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач-терапевт.
5: Чика совсем не игнорирует хозяйку из вредности. Дело в том, что у птичьего слуха есть особенности. Попугаи — это отличные имитаторы, но лучше всего им удаются звуки с высокой частотой и резкими перепадами, и четким ритмическим рисунком. Поэтому вот звонок в дверь, свист чайника — для них это идеальные хиты, которые легко скопировать. А наша речь, особенно короткое имя Чика, звучит для птицы очень монотонно, глухо.

0: сливается с остальным шумовым фоном. Кроме того, включается социальный инстинкт. Попугай повторяет те звуки, которые вызывают бурную реакцию людей. Ведь когда свистит чайник или звонят в дверь, хозяева тут же вскакивают, куда-то бегут. Вот и Чика хочет увидеть такую же реакцию от вас. И чтобы попугай наконец-то заговорил, произносите его имя просто более эмоционально, на высоких нотах, и подкрепляйте успех лакомством после того, как он справится с заданием.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Мам, я дома.
5: Я уже знаю.
6: Даш, я в качалке.
5: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю. 15, не торопись.
7: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну, как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
8: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея»

0: Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор — Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
0: Партнер — бренд здорового питания Экспонента.
2: Я на Экспоненте.
3: Просто я на Экспоненте.
2: Я на Экспоненте. Это я на Экспоненте.
3: Я на Экспоненте.
2: Каждый день на Экспоненте.

0: Teddy Swims и его Mr. Know It All в эфире Юнистар. Ну а с вами я, Саша Кузырев, и я хочу напомнить, что 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот великолепный концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-зал и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, WePay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире мы с вами ждем в эту среду Music Sound от Fastboy. Немного заставят погрустить Хамали и Наваи «Птичка».
1: Смотри кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместно.
0: Но в начале музыкального часа небольшой дикий акцент от Кэти Перри. Хит «Роур» откроет наш музыкальный час, но перед этим узнаем с вами актуальные новости.
2: Реклама.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают

0: жили. 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника»,

Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Справиться с терроризмом можно только сообща. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в приветствии участникам контртеррористического форума, который проходит в Минске сегодня и завтра. Президент отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия, передает Белтам. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцин для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививку заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белтам. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белтам. И в завершении выпуска гигантских насекомых спасли от вымирания в Новой Зеландии. Речь о витапунгах. Это самое большое насекомое на планете размером с ладонь и весом как большое курение.

0: на яйцо. На грани вымирания они оказались в 90-х годах прошлого века. Благодаря усилиям ученых, больше 11 тысяч особей уже переселили в защищенные места. Последний мониторинг показал, что витапунги успешно прижились и дают потомство уже в четвертом поколении. Ну вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов выше нуля, в Бресте до 22 тепла, в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 со знаком плюс. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
3: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом. Дальше вместе. Меня зовут Саша Кузырев. Не забывайте на сайте unistar.by. Unistar можно слушать в онлайн-формате. Ну а дальше Кэти Перри. Roar.

0: 12:19 в стране, вы в компании Юнистар. С вами у микрофона я, меня зовут Саша Козырев. Большой привет, и согласитесь, с музыкой атмосфера в офисе становится гораздо приятнее. Между щелчками клавиатуры, рабочими разговорами появляется знакомая мелодия, и обычный день уже не кажется таким серым. Главное — выбрать комфортную для всех громкость, чтобы музыка добавляла настроение, а не заставляла обсуждать отчет так, будто вы встретились у сцены на концерте. Поэтому небольшая подстройка, и слушаем дальше хит за хитом. Кстати, через считанные минуты сыграем в эфире в нашу игру «Я знаю пароль». Если вы готовы побороться за наш сегодняшний подарок, хотите попробовать взломать наш сейф и подобрать пароль, тогда оставьте заявку в нашем телеграме 610-9950, это наш номер в телеграм. Пишите всего лишь одну фразу «Я знаю пароль», а вот сможете его подобрать или нет, узнаем через 10 минут в эфире.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А вот козероги, если сегодня скорпионы советчики бесплатные, то козероги сегодня бесплатные адвокаты. Это как помнишь, когда в школе было, когда одного ругают мальчишку,
3: да.
2: Его товарищ начинает защищать и учитель говорит, ты что, адвокат у него работаешь?
3: Адвокат!

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама. Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
3: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица!
1: Остался всего один рекламный ролик.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер раствор для горла Пеларго.
5: Мужчины, я дома.
6: А у нас горло болит.
7: Щекочет и першит.
5: Что ж, придется идти в аптеку.
6: Только

0: нам возьми раствор с пеларгонией.
1: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куроняці бройлера охолодженная 6,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Стартует игра «Я знаю пароль», а значит, в рамках этой игры наш участник попробует подобрать пароль к сейфу, в котором сегодня спрятан наш подарок. Победитель получает в подарок 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустарк». Ну, победитель, не пугайтесь, потому что там сертификат в сейфе лежит, а не сам шашлык. Он хранится в холодильнике, а, возможно, даже очень вкусно приготовленный благодаря специалистам кафе-бара «Мустарк». Ну, а сегодня попытается вскрыть наш сейф Нина. Нина работает инженером. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Нина, рассказывайте, как проходит ваша осень?
2: Ой, ну пока замечательно, погода хорошая, радует.
1: Это хорошо, а как вы думаете, что-то может испортить вашу осень?
2: Дождь.
1: Вы не любите дождь? Вам просто нужно купить классные себе резиновые яркие сапоги, зонтик, и ничего тогда не повлияет. Помните, как в детстве любили шлепать по лужам? Вот все то же самое можно повторять. Работа? Ну, тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь. Хотите в отпуск? Хотите денег? Нужно активно работать и продуктивно. Ну, а если хотите подарок от Юнистар, тогда нужно отвечать правильно. Напомню, что я задам вам 3 максимум вопроса. У каждого вопроса есть 3 варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Таким образом, после 3 вопросов вы сможете составить пароль из 3 цифр. А окажется он правильным или нет, узнаем по завершении нашей игры. Но перед тем, как мы начнем, у меня есть для вас 3, кстати, категории. Выбирайте, что вам нравится больше.
0: Литература. Песни про любовь. Одежда.
1: Итак, литература, песни про любовь или одежда. Нина, какую категорию вы выбираете на сегодня?
2: Давайте лучше одежду возьмем.
1: Одежда. Ну что ж, хорошо, желаю вам удачи. Здесь, Нина, придется включить все познания, то, что были связаны с одеждой. Итак, первый вопрос в категории одежды сегодня звучит именно так. В честь какого штата назвали куртку, разработанную в США в 50-х годах? Вариант номер 1. Арканзас.

0: Канзас. Вариант номер два – Аризона. Вариант номер три – Аляска.
1: Номер три – это Аляска.
0: Приняли. У вас есть такая куртка?
1: Ну да.
0: Идем к следующим вопросам. Как называется особый крой брюк и юбок, который расширяется в нижней части? Вариант номер один – клёш. Вариант номер два – апаш. Вариант номер три – саботаж.
1: Один – клёш.
0: Зафиксировали. К третьему вопросу. Как называются балетные туфли? Вариант номер один – лоферы. Вариант номер два – слиперы. Или вариант номер три – пуанты.
1: Три пуанты.
0: Хорошо. Итак, давайте подытожим. Нина, вы считаете, что все-таки та самая куртка, которую придумали в 50-х в США, она называется Аляска, не Аризона. А когда я вас спросил, как называются те самые крой брюк и юба, которая расширяется в нижней части, вы считаете, что это клеш. Ну и, конечно, вы считаете, что в балете все-таки не в лоферах, а в пуантах. Давайте узнаем, смогли ли вы подобрать сегодня пароль.
2: Пароль подобран верно.
0: Да, абсолютно верно. На три вопроса ответили правильно. Пароль 313 подобран, а значит, вы становитесь нашей победительницей. С чем я вас искренне и поздравляю. Вы открываете сейф, а там вы обнаруживаете сертификат на 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Кстати, пора задуматься, где весело и вкусно провести новогодний корпоратив. В кафе-баре «Мустанг» сочные стейки, ребрышки, барбекю, шашлык из свинины, баранины и многое другое, приготовленное на открытом огне. И не только, вы можете попробовать в кафе-баре «Мустанг». Поселок Ждановичи, всего 2 километра от МКАД. Успейте забронировать корпоратив по телефону А1-775-37-35.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Загородное кафе «Мустанг».
4: Реклама. Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛ».

0: Magnetic от Bauze можно слушать как напоминание о нашем внутреннем магните, о том, как наши интересы, решения, поступки влияют на профессиональную жизнь. Мы тянемся к определенным задачам, выбираем, чему учиться и с кем работать и куда двигаться дальше. Проявляем инициативу, и нас замечают. Делимся идеей и находим единомышленников. Решаемся попробовать и открываем для себя новые возможности. Конечно, не все зависит только от нас, обстоятельства и случаи тоже играют роль, но наш внутренний магнит не волшебство, а то, что мы делаем каждый день вместе с вами. Поэтому слушаем Unistar и сверяемся с собой, туда ли нас вообще тянет, и что мы можем сделать сегодня, чтобы стать чуть ближе к работе, которая действительно нравится. Ну а аккомпанемент для этой рабочей среды мы уже подобрали. Скоро споет Майли Сайрус. Не пропустите свежий хит, чуть раньше «Елка». Кеймаро в начале музыкального часа. Но для начала узнаем актуальные новости.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет.

0: утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Три простых привычки, которые помогут вам избежать простуды осенью. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Что мы слышим на самом деле, когда прикладываем к уху ракушку? Об этом расскажу я, Валентин Середа, завтра в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-Концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах, учит делать первые шаги и управляет большими компаниями, разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
8: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
3: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
9: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, в Беларуси 13 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президенты обсудили особо актуальные темы повестки дня. Отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и международной обстановки договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Белорусский лидер также поздравил коллегу с днем рождения. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. Об этом сообщает Первый информационный канал. Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После специалисты продлят выплаты еще на 3 года. Воспользоваться сервисом можно при наличии действующего базового счета в банке. В Минск-Мире уже в этом месяце начнут строить большой парк, а в следующем году высадят там деревья и кустарники. Скверы появятся внутри 27-го и 28-го кварталов. В 28-м работы начнутся в октябре-ноябре, а в 27-м – в следующем году. Их планируют завершить к концу второго квартала следующего года, рассказали в администрации Октябрьского района столицы. И в завершении выпуска мужчины-руководители, у которых есть дочь, активнее нанимают на работу женщин. Такое заявление сделали экономисты из Дании и США. Они проанализировали данные государственных реестров за 25 лет и выяснили, что после появления на свет у начальника первой дочери доля женщин в штате компании вырастает, зарплаты сотрудницам повышают и активнее продвигают их по карьерной лестнице. Что примечательно, рождение сына на корпоративную статистику никак не влияет. А вот какие курсы валют установил нас сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.

0: Тульский мясоконсервный комбинат.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: По информации «Погода Бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 20, в Гродно 19 градусов выше нуля, в Бресте до 22 тепла, в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 17 со знаком «плюс». На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
4: Ну а мы в формате «Хит за хитом» продолжаем наше движение в сторону выходных. Вы в компании «Юнистар». Меня зовут Саша Козырев. Ну а дальше «Кеймаро. Let's go».

0: идеально. Для рабочего дня эта идея тоже актуальна. Иногда мы настолько погружаемся в письма, таблицы, чаты, что даже с человеком за соседним столом общаемся вот исключительно с сообщениями. Музыка помогает ненадолго вынырнуть из экранов, переглянуться на, знаете, знакомом припеве, улыбнуться, почувствовать общий ритм. И офис это не обязательно превращать в клуб. Достаточно добавить немного живого общения. Попробуйте. В этом и есть ее восстанавливающая сила музыки. Задачи остаются, но за ними мы снова замечаем друг друга. Поэтому продолжаем не только общение в своем офисе, но и, конечно же, наполнение своего рабочего дня классной музыкой. В эфире Нестар. Ждем хит от Лен Раймс.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Первое, что советуют специалисты, это облепиха и шиповник. Они богаты витамином С и антиоксидантами и укрепляют иммунитет. А это сейчас очень актуально.
3: Я думал, ты вначале, когда начал говорить облепиха, думал, что советуют специалисты облепить себя шиповником.
2: Ну, кстати, может, это так и работает.
3: Знаешь, как огурцы на лицо кладут?
2: Знаю, да.
3: Точно так же, только шиповник.
2: Я не знаю, может, и для кожи будет полезно. Я не пробовал.
3: Надо на тебе попробовать, посмотрим.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.
6: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
8: Остался всего один рекламный ролик. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер кондиционеры King Home.
11: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвіца святочная солёная 23,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33. Хит за хитом. Весь день.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня.

0: Destination от Леонида Руденко. Глоток летнего настроения посреди офисного октября. Конечно, до пляжа сейчас чуть дальше, чем до офисной кухни, но на несколько минут можно вернуть себе ощущение лета, и это вполне реально. Кстати, хотите вернуться в лето? 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Нестар и БСБ Банком. Победитель получит 2 билета. Билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу, привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру. Привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире мы ждем Slow Down от Daivga. Поет Мари Крамбери. И хит Ride It уже скоро. Дальше в эфире Юнистар будут звучать хит за хитом, но я буду прощаться. Скоро у микрофона появится Вадим Савин. С вами услышимся завтра. Пока.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу, только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Когда мы затеваем домашнюю стирку, то часто заглядываем внутрь барабана через прозрачное окошко. Дети любят наблюдать, как крутится белье, а взрослые уверены, стекло нужно только для контроля.
5: Но инженеры создавали эту деталь не ради красоты. Толстое стекло специально делают выпуклым, чтобы оно работало как мягкий руль для одежды. Во время стирки вещи постоянно скользят по этой гладкой поверхности и бережно возвращаются в центр.

0: Без такого стекла одежда просто сбивалась бы в кучу у самой дверцы, застревала в резиновом уплотнителе и быстро портилась. И это надо знать. На Юнистар программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу про новомодный гаджет, с которым вы станете читать больше книг. А еще научимся определять характер собеседника по напитку, который он предпочитает.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
3: шоу». Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by. Хмаринская 8. Здесь покупают Джили.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
10: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
11: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!

0: Can't Slow Down, как вам новинка нашего эфира. Это Дивагна и Нестар. И под его классную музыку ловите солнце из центра Минска. И меня, Вадим Исамина, тоже ловите на ближайшие 3 часа. Я полностью ваш. Как ваша среда проходит? Как сегодня идут дела? Удачи вам абсолютно во всем. И уж если кофе, то особенно вкусный. Если чай, особенно бодрящий, согревающий. Если новости, то только позитивные. А если деньги, то побольше. Да. Ну что, мы с вами перешагнули очень важную черту. Это середина рабочей недели. Выходные к нам с вами все ближе и ближе. Встречаем их потихоньку под музыку Eminem и Рианы. Ждем их The Monster в ближайшие полчаса. Ну а еще Мадонна, Мартин Гаррикс. Золотые ребята нашего радиочарта. Номер 1 хит-парад Енистар. Bizarre. И раньше остальных для нас с вами, для друзей, песенка о друзьях и про друзей. Аура Дионы. Ждем Friends, а пока послушаем новости и прогноз погоды на завтра.
1: Реклама.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
8: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
9: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
11: «Уника? Уника? Уника?»

Добрый день, в Беларуси 14 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко завтра отправится в рабочую поездку в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Об этом сообщает Белта. В своем выступлении на заседании президент выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого объединения. В Беларуси можно сделать прививку от гриппа бесплатно. Вакцина доступна не только

0: только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививку заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белта. О спорте. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Подопечные Виктора Гончаренко в Будапеште встречали с футболистами Финляндии. Нападающий нашей сборной Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры. Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. В итоге 1-0 в пользу Беларуси. Следующие матчи турнира пройдут в ноябре. И в завершении выпуска в Саудовской Аравии построят небоскреб высотой 2 километра. Сейчас власти страны ищут компании, которые смогут реализовать этот проект. Башня может стать самым высоким зданием в мире. Для сравнения, нынешний рекордсмен – дубайский Бурдж-Халифа, высоту 828 метров. Архитектором проекта выступает британское бюро, а стоимость строительства предварительно оценивают примерно в 5 миллиардов долларов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничное предложение и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации «Погода.бай» этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше нуля, а в Минске и Бресте 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет также без осадков. В Бресте ожидается до 25, в Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла, в Витебске 18 выше нуля, а в Минске завтра днем будет 19-21 со знаком плюс. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.
4: Вы слушаете «Инистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вам отличной погоды и в душе, и за окошком. Ну, тем более, что на завтра синоптики прогнозируют замечательное бабье лето. На часах сегодня 14.03, самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на «Инистар» Аурадион.

0: Вот они, чемпионы хит-парады и не старые, золотые звезды нашего эфира. Вот они все слева направо. Мадонна и Мартин Гаррикс. Это Bizarre номер один по итогам вашего пламенного голосования на прошлой неделе. Если вдруг так получилось, что вы пропустили недавний эфир нашего радиочарта Юнистар ТОП-20, тогда в удобное время, правильно, заходите в гости. Мы это любим. Заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и либо скачивайте запись эфира от 2 октября в виде подкаста, или слушайте наш хит-парад онлайн. Ну а что до музыки среды, уже через пару минут на Юнистар Эминем, Риана и The Monster.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Археологи обнаружили стоянку первобытного автомобиля.
3: Так дворничек приподняли и желтую бумажечку туда с оплатой парковки.
2: Знаешь, у меня такие автомобили, у меня два во дворе. Мне кажется, в каждом дворе есть такая.
4: Причем оба подснежники их называют.
3: Оба на Валентина оформлены.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: помещение 44, офис 8, телефон 1-644-3004.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших творений гения Джакомо Пуччини – опера «Тоска». 13 октября на сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17 318 06 66.
3: Остался всего один рекламный ролик.
1: Добавьте добро к заказу в Суши Хаус в помощь детям вместе с фондом «Шанс». Подробнее на sushihouse.by.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
4: Я на экспоненте.
5: Просто я на экспоненте.
4: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
5: Я на экспоненте.
4: Каждый день на экспоненте.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куроняці бройлера охолодженная 6,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
2: Радио «Юнистар», «Юнистар».
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «The Future X» — «This Kind of Love», что значит «такая любовь».

0: Такая любовь – это не та любовь, про которую тебе рассказывали все время. Не та, которая заставит родителей гордиться тобой. Это любовь, которая у нас в крови, и это единственное, чего мы хотим. The Future X называют первой музыкальной TikTok-группой. А все потому, что легендарный продюсер Саймон Фуллер, создатель Spice Girls, запустил в ТикТоке масштабный поиск талантов. Он лично отобрал 7 талантливых американских и канадских тиктокеров и поселил их в огромном доме в Малибу, где ребята записывали музыку и ежедневно документировали свою жизнь в соцсетях, создавая контент для миллионов подписчиков. Клип на самой главной видеоплатформе мира посмотрели без малого 10 миллионов раз. И так как почти половина группы – профессиональные танцоры, видео буквально соткано из сложных, синхронных, энергичных и танцевальных номеров. Мне нравится песня, но это едва ли можно назвать группой. Это скорее коллектив контент-мейкеров, которые просто иногда записывают музыку,
1: написал под видео один пользователь.
0: Они все очень привлекательные и, безусловно, талантливые, но я понятия не имею, как далеко может зайти поп-группа, в которой меньше половины участников вообще петь не умеют. Что ж, поживем, увидим,
1: поделился другой.
0: Бит качает, но песня слишком короткая. Такое ощущение, что ее специально обрезали до 2,5 минут, чтобы она идеально подходила под 15-секундные звуки в ТикТок.
1: Расстроился третий.
0: Ну а мы слушаем прямо сейчас The Future X. This Kind of Love.

0: Новый комментарий.
1: Бодрости на молодежной группе The Future X и This Kind of Love только что на Инистар. Как вам наша музыка? Сегодня, в среду, 7 октября, вы только послушаете, кто еще у нас для вас есть. Эйд Оффенбах. Послушаем скоро от них Miles Away, а от Кайго и Парсона Джеймса. Тот самый чудный хит из прошлого. Stole the Show, ну и раньше остальных Леди Гага. Ни много, ни мало. Папарацци на Инистар через пару минут. От меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы сейчас. Удачи в делах и счастья в личной жизни.
2: Оптимистами не рождаются. Оптимистами становятся, когда покупают страховой полис у компании ТАСК. Проект «Уроки оптимизма». Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. ТАСК. 35 лет рядом с главным.
3: Реклама.
4: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для горла «Пеларго».
8: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
9: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

Британские диджеи и хитмейкеры Дариан и Сазар, участники дуэтов Оффенбах, только что здесь, это Майлз Уэйн и Инистар. Ну, кстати, совершенно недавно их соотечественник Дэвид Гетта, известный нам с вами как Дэвид Гетта, был в очередной раз признан диджеем номер один в мире. Поздравляем!

0: всех, соответственно, в делах и учебе тоже, которыми заняты, но и, безусловно, с хорошим настроением слушаем далее отличную музыку, ждем Адель и Skyfall. А еще Holy Flame послушаем. Ну и один из его главных хитов, безусловно, раньше остальных, группа Blue. Это Curtain Falls, здесь на Инистар через 5 минут.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
4: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах в связи с расширением производства приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 80-163-59-95-23.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
1: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно знакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Справиться с терроризмом можно только сообща. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в приветствии участникам контртеррористического форума, который проходит сегодня и завтра в Минске. Президент отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций. А белорусский народ, хорошо зная цену мира и спокойствия, передает Белтам. В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ. До конца года планируют реализовать еще несколько проектов с добавлением полос с маркировкой А. Сейчас специалисты изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективными. Около 1000 бомб времен Второй мировой войны обнаружили в греческих Салониках. Произошло это во время работ по расширению пирса. Общий вес находки оценивается в 15-20 тысяч тонн. Предполагается, что немцы сбросили их в море перед уходом из Салоников в 1944 году. Администрация порта обратилась в государство за помощью с безопасным удалением и утилизацией боеприпасов, сообщает Белтам. И в завершении выпуска гигантских насекомых спасли от вымирания в Новой Зеландии. Речь о витапунгах. Это самое большое насекомое на планете размером с ладонь и весом как большое куриное яйцо. На грани вымирания они оказались в 90-х годах прошлого века. Благодаря усилиям ученых больше 11 тысяч особей уже переселили в защищенные места. Последний мониторинг показал, что витапунги успешно прижились и дают потомство уже в четвертом поколении. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании.

0: Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.бай. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай. Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше нуля, а в Минске и Бресте 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет также без осадков. В Бресте ожидается до 25, в Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше нуля, а в Минске завтра днем будет 19-21 со знаком плюс. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
3: Вы слушаете «И не старый», я, Вадим Савин. После профилактики на наших FM-частотах возвращаюсь в ваши FM-приемники и автомагнитолы. И привет-привет всюду, где вы сейчас. 15.05. Самое время слушать очень много вашей любимой музыки. В формате «Хит за хитом» и раньше всех группа Blue. Это «Golden Falls».

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Living La Vida Loca.

Leave a Dream на Инистар. Это Алекс Уоррен, который, как герой этой песни, не ест, не спит, влюблен, потому что, да, и пока делится с нами историей своей любви. В это самое время его старшая коллега по цеху Шакира репетирует вовсю свое ноябрьское шоу, которое она покажет у подножья египетских пирамид 28 ноября. Кто хочет на ее концерт? Желающие есть, я уверен, что да. Поэтому делайте Инистар громче, я делюсь своими подробностями. Играйте вместе с радио Инистар и БСБ банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. Вместе с нею доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет-роуминги и привилегии от партнеров MasterCard. И еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Эти карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Все, как мы с вами любим, правда?

0: Тебя не узнать. Классный образ.
1: Все осенняя распродажа в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
0: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: 6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии «Ламира ЛЛП» или

0: Гудини, величайший и всемирно известный иллюзионист и фокусник. Да, величайший в истории Гарри Гудини, так что здесь о нем речь. И Дуа Липа с песней Гудини в 15.38. И я, Вадим Савин, в вашей замечательной компании. А вам за компанию спасибо, друзья. Я желаю вам тоже достижений, побед абсолютно во всех делах и, самое главное, хэппи-эндов во всех делах и событиях. Да пусть все у вас получается. Ну, а мы подыграем отличной музыкой, и если так случается, что на наших FM-частотах проходят профилактические работы, и в какой-то момент вы включаете Юнистар в приемнике или в автомагнитоле, а там тишина или шипение, что делать? Ведь хочется ж послушать много любимой музыки в формате «Хит за хитом». В эти самые мгновения, когда профилактика на наших FM-частотах, включаете Юнистар в интернете. На сайте unistar.by или слушайте нас в умных колонках Яндекса, Яндекс-станциях по кодовой фразе «Алиса, включи Юнистар». Или, что самое простое и самое удобное, скачайте бесплатное мобильное приложение Юнистар на ваш смартфон, качайте из Google Play, App Store или App Gallery и слушайте «Хит за хитом» в отличном качестве везде, где есть интернет. Ну и, кстати, о хитах вы только послушайте, кто в скором времени споет для вас. Шакира! Шакира и Берна Бой в наших планах — это «Дай-дай». А это моя мишень. И раньше остальных «Дерасмус». Через 5 минут на Юнистар только для вас. «Living in a World Without You». И дальше «Хит за хитом».
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы «Стоматология Стомика».
3: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
4: Имплантацию? Сделаем. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
5: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
7: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
8: Осенью природа преображается, и мы с удовольствием гуляем по паркам и собираем с детьми букеты из ярких листьев. Но задумались ли вы, куда исчезает зеленый цвет?
7: Нам кажется, что дерево просто засыпает. Пора вспомнить уроки биологии, ведь это сложный химический процесс. Зеленый цвет листве дает хлорофилл – вещество, которое улавливает солнечный свет и кормит дерево. Осенью солнца мало, дерево включает режим экономии и перестает его вырабатывать. И вот интересный факт. Желтый пигмент изначально был внутри листьев все лето, просто хлорофилл его скрывал. А вот яркий красный цвет дерево производит специально перед холодами, чтобы защитить листву от первых заморозков. Так что багряный лес – это не увядание, а умная защита природы. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Шакира, Шакира. Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте? А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
9: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
10: Реклама. Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing by.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
1: Ищите идеальную пару. «Васкона» — кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на «Сконабай» и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.

0: песни. 24 октября. Дворец Республики. Билеты на Ticket.pro.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер кондиционеры King Home.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: 57, Юнистар, я Вадим Савин, приветствую вас, привет, друзья, Ола Шакира, Олей Берна Бой, ну и на Юнистар музыка вечного лета, музыка вечного солнца, и я с Шакирой совершенно согласен, лето всегда будет жить в сердце, если настроиться на правильную волну. И дальше у нас Келли Кларксон. На подходе королева диска Зиверт. От Юли Зиверт Беверли Хиллз, ну а Адама Левина и группа Maroon 5. Музыка любви, This Love, здесь на Юнистар через 5 минут. А пока давайте узнаем, что интересного для нас с вами на завтра придумали мои коллеги из утреннего шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Три простых привычки, которые помогут вам избежать простуды осенью. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Что мы слышим на самом деле, когда прикладываем к уху ракушку? Об этом расскажу я, Валентин Середа, завтра в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Зарядная станция. Реклама.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
5: Я начну с понедельника новую.
4: Зара. Долгожданный концерт в сопровождении.

0: октября. Дворец Республики. Билеты на Ticket.pro.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
4: «Уника», «Уника», «Уника».
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президенты обсудили особо актуальные темы повестки дня. Отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и международной обстановки договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Белорусский лидер также поздравил коллегу с днем рождения. В Беларуси теперь нельзя построить частный дом ближе 3 метров от границы соседнего участка, даже если сосед не против. Новые правила уже вступили в силу и также устанавливают минимальное расстояние в 2 метра для хозпостроек. Раньше отступать от границы можно было при наличии нотариального согласия соседа. Изменения внесли в правила строительства жилых домов и хозяйственных построек, сообщается на национальном правовом интернет-портале. К слову о недвижимости. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белта. И в завершении выпуска. В эту пятницу на Земле ожидается умеренная магнитная буря. По словам специалистов из Российской академии наук, продлится она от 10 до 12 часов. Причина шторма – облако плазмы, которое появилось после вспышек на Солнце. Ранее ученые советовали тем, кто подвержен воздействию магнитных бурь, в этот день отказаться от спорта, не употреблять алкоголь и напитки с кофеином, пить побольше жидкости и, по возможности, не садиться за руль. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Бел Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус от 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.com. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше нуля, а в Минске и Бресте 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет также без осадков. В Бресте ожидается до 25, в Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла.

0: тепла. В Витебске 18 выше нуля, в Минске завтра будет днем 19-21 со знаком плюс. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь!

0: врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.
1: От меня, Вадима Савина, большой привет. В Беларуси 16:06. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонки, Алиса, включи Инистар, и вместе послушаем This Love. Это Maroon 5.

0: Как вам его «Loser»? Душевно, правда? Ну, не менее душевно, не менее классно будет 28 ноября на концерте Шакиры, когда она будет выступать у подножья египетских пирамид. Хотите на этот концерт отправиться? Мы вас отправим с удовольствием за наш счет. Если хотите попасть на концерт Шакиры, играйте вместе с Unistar и BSB банком. Победитель получит полет на двоих. Угу. Билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды, а еще и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay, Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Друзья, подробности читайте на сайте unistar.by. Не просто читайте, обязательно поучаствуйте, и пусть вам повезет! Ну а я сегодня далее подыграю вам отличной музыкой на подходе Келли Кларксон. От нее через пару минут «What doesn't kill you makes you stronger».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Слово пришло из французского «страпантин». Так называли дополнительное складное сиденье. А изначально они появились еще в старых экипажах, когда места внутри было не очень много, приходилось как-то освобождать его.
3: Ну вот я думаю, вот отсюда лимузины-то и из старых экипажей.
2: А потом эта конструкция перебралась в театры, кинотеатры и уже вот в общественный транспорт. Так что теперь, когда вы пойдете в большой или в филармонию, увидите такое кресло, можете тихонько сказать соседу, вы знаете, что это страпантин.
4: Кто-то он удивится.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Process France.
1: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс, клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш, освежающий мятный. 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: помещение 44, офис 8, телефон 1-644-304. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
3: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я – Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.

0: Это Алекс Велли и Миша Миллер на Инистар. Бам-бам-бам. Этот вечер уже стучится к нам с вами. Да, и намекает, финал рабочей среды уже не с горами. Более того, он уже на горизонте. Скоро уже поедем домой. Нас с вами ждет вкусный ужин. В общем и целом, легко доработать этот день. Удачно и благополучно. Ну и, конечно, приятного, комфортного и классного вечера вместе с нами. И нашим, наконец-то, шоу. До него уже 20 минут. Да, так что с наступающим приятным событием. Ну и до, наконец-то, шоу успеем послушать «Деспасито». Музыка солнца от Луиса Фонси и Дэдди Янки, а еще на подходе Cat's Eye, их новинка Animal. Раньше остальные Хейли Уильямс и Боб и Airplanes. А от меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар. Партнер программы «Стоматология Стомика».

0: возможны противопоказания и побочные эффекты.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
3: Когда мы затеваем домашнюю стирку, то часто заглядываем внутрь барабана через прозрачное окошко. Дети любят наблюдать, как крутится белье, а взрослые уверены, стекло нужно только для контроля.
1: Но инженеры создавали эту деталь не ради красоты. Толстое стекло специально делают выпуклым, чтобы оно работало как мягкий руль для одежды. Во время стирки вещи постоянно скользят по этой гладкой поверхности и бережно возвращаются в центр барабана. Без такого стекла одежда просто сбивалась бы в кучу у самой дверцы, застревала в резиновом уплотнителе и быстро портилась. И это надо знать на Юнистар, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: Надо знать.
4: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи,

0: Однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
1: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: Хеллоу каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки. Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Ищите идеальную пару в Аскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Асконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: mobilebank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на экспоненте.
3: Просто я на экспоненте.
2: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
3: Я на экспоненте.

0: туристической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Часов и 56 минут. Это наконец-то шоу «Ныне старые», как всегда. За пару минут до начала самого жаркого вечера всех вас приветствую. Я Аня Васильева. Ну, погода сегодня классная. Я уверена, хочется сбежать уже с работы. Ни в чем себе не отказывайте. Под «Фастбой» убегаем. Их «Music Sounds». Братья Гримм напомнят о том, что можно хлопать ресничками. Отпрашиваюсь у начальника. И Софи Элис Бэкстер раньше остальных появится тут. Я, Аня Васильева, уже приклеилась к микрофону для того, чтобы делиться с вами интересностями, раздавать подарки. А их у нас сегодня будет чуточку больше. Ну и, конечно, конечно, наслаждаться этим вечером вместе. Мы поехали, пристегивайтесь.
3: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Три простых привычки, которые помогут вам избежать простуды осенью. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
5: Что мы слышим на самом деле, когда прикладываем к уху ракушку? Об этом расскажу я, Валентин Середа, завтра в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
3: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
6: Реклама.
7: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос Эковакс Дебот Т30С для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
0: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
8: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
9: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: День рождения! Бел-Ювелир-Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир-Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelir-torg.by по 21 ноября.
10: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
12: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
13: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Справиться с терроризмом можно только сообща. Такое заявление сделал

сегодня и завтра. Президент отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия, передает Белтам. Пенсионерка из Гродно едва не лишилась больше 50 тысяч рублей, поверив мошенникам. Они по телефону представились сотрудниками социальной службы и убедили женщину якобы задекларировать все ее сбережения, оставив пакет с наличными в тайнике. Пенсионерка уже ехала на такси к нужному месту, но вовремя засомневалась и позвонила в милицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает Белтам. Около 1000 бомб времен Второй мировой войны обнаружили в греческих Салониках. Произошло это во время работ по расширению пирса. Общий вес находки оценивается в 15-20 тысяч тонн. Предполагается, что немцы сбросили их в море перед уходом из Салоников в 1944 году. Администрация порта обратилась к государству за помощью с безопасным удалением и утилизацией боеприпасов, сообщает Белтам.

часто для экономии на школьных фотосессиях. Они фотографируют детей на фоне однотонной стены, затем просят ИИ отредактировать фото в стилистике школьного фотоальбома. По словам экспериментаторов, этот метод позволяет сберечь от 25 до 60 долларов за один кадр. Однако эксперты предупреждают о рисках искажения внешности детей и возможной утечки персональных данных. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек.

0: 25% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by. В кассе накапливаются наличные? Пусть они и работают на ваш бизнес. Подключайте услугу выдачи наличных от Белагропромбанка. Клиенты смогут снимать деньги с карточки прямо на кассе, а вы сократите объем наличности и получите возможность дополнительных продаж. Условия подключения на сайте belapb.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше нуля, а в Минске и Бресте 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет без осадков. В Бресте ожидается до 25, в Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла, в Витебске 18 выше нуля, а в Минске завтра днем будет 19-21 со знаком плюс. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.

0: 17.10. Новости из мира авто прямо сейчас врываются в наш ВИЧ. Эксперты говорят, что надо уделить внимание неочевидным вещам. Например, убрать багажник на крыше. Летом он был нужен, чтобы перевозить велосипед, что-то еще. А в холодный период он часто не используется и при этом ухудшает аэродинамику и создает дополнительное сопротивление. Помните, даже незагруженный багажник увеличивает расход топлива на 1-2%. Если багажника нет, но есть крепление для велосипедов или другие выступающие элементы, то их тоже, ну так, на всякий случай можно снять. А вообще не мешало бы время от времени проверять багажник, салон на наличие ненужных вещей. Коробки, канистры, тяжелые инструменты. Вот все это вы брали. А вдруг пригодится? А вот это вот все вдруг только массу автомобиля увеличило. А вот новенькие туфельки, сумочка, нет. Пусть лежат, если нравится, возить их с собой. Ведь это все настроение поднимает. Да можно, хоп, взять и сменить образ после работы. Но у меня в машине только тяжелые инструменты. Никаких тебе туфелек и платьишек. Так, похоже, пора это дело исправить.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Наконец-то шоу. 17.13, наконец-то шоу на Юнистар. Мы только начали, а я уже готова отдавать вам подарки. Первый за игру ценный кадр. Ну-ка, сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто знает про розыск домашних животных, абсолютно все, и знает, к кому обратиться в случае чего. Эйс Вентура поможет вам выиграть приз. Поняли, да? На какой фильм я намекаю? Ну, конечно, вот все было в этом предложении. Эйс Вентура и розыск домашних животных. Если смотрели, если знаете, помните, тогда звоните прямо сейчас. 242-9950, код Минска 8017. А победитель получит вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Я же рассказываю о пробках в столице. Обновила уже сервис Яндекс.Карты. И самая крупная пробка в эти минуты на Долгиновском тракте. От Пригородной до Орловской ехать будем 10 минут. 7 идет на Калиновского, от Кнорина до Логойского тракта. Примерно столько же проведете на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. И на 5 минуток всего пока что притормозите на проспекте Независимости от Филимонова до Волгоградской. Едем домой под хит за хитом. Мы не забываем, что очень скоро мы рассекретим тот самый ценный кадр на всю страну.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Оптимистами не рождаются, оптимистами становятся, когда покупают страховой полис у компании ТАСК. Проект «Уроки оптимизма». Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. ТАСК. 35 лет рядом с главным.
4: Реклама.

0: 3 цены вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. 3 цены. С любовью к вам. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
1: Темпус это Casio, Tissot, Citizen, Orient. Выбирай, носи. Время внутри. Темпус.
2: Твой парень злится?
3: Спасет пицца-лисица.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелир Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
7: Это была реклама, а дальше мировой.

0: Ой, не говорите вы, наконец-то мы тут с вами будем играть в игру «Ценный кадр». Юлия на связи, потому что ей посчастливилось дозвониться. Юлечка, здравствуйте. Алло, алло. Кошечки, кошечки, что ж происходит-то такое? Юлия? Видимо, что-то пошло не так. Ну, Юль, давайте перезванивайте быстренько, если сможете дозвониться. А если нет, то поднимаю первый попавшийся номер. И сегодня вот вспоминаем фильм, который называется «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Итак. Нет, Юль не дозванивается, значит... Значит, будем знакомиться в прямом эфире со счастливчиком. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Сергей.
0: Сергей, ну сегодня вам просто повезло. Потому что звонок с Юлей сорвался, и вот хоп, и мы с вами уже в прямом эфире. Видите, как даже ждать не пришлось. Как насчет фильма «Эйс Вентура. Розыск домашних животных»? Смотрели?
1: Конечно.
0: Вот прям уверены, да, что хорошо его помните?
1: Ну, помню, да.
0: Ну, вот сейчас и проверим. Я сегодня вспомнила Джима Керри, и трудно удержаться от смеха, когда смотришь комедию с его участием, да вообще любую. А «Эйс Вентура» вообще является лучшим, мне кажется, в своем деле. Единственным и неповторимым.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Ветиджарет, Турция.
2: Наконец-то шоу. 17.30, наконец-то шоу «Ныне старт» продолжается хитами «Слейтер». Будем танцевать. Потому что хочется, и не только потому, что хит так называется. «Dance», а еще «Мотиви», «Try». Эмиль Бен со своей философией «Раньше остальных». Хотя нет, «Раньше остальных», как и всегда, появляется тут мой коллега Валентин Середа и еще больше полезных советов в программе «Больше жизни» на «Ныне старт».
3: Наконец-то шоу.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе Трейдинг на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
2: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
3: Матроскин, чего ты такой довольный?
4: Сходил к любимому доктору в Альфа-Вет. Там оборудование как в космосе, а отношения как к родным. И новую ветеринарную клинику открыли на Кижеватова 8. Теперь заживем.
5: Минск, сеть ветеринарных клиник Альфа-Вет. Здоровье ваших питомцев наш приоритет. Сайт Альфа-Вет.бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
6: Это была реклама.
8: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
9: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Поляндвица святочная солёная – 23,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 44,500,69,33.
10: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
8: Больше жизни.
10: Сладкие подушечки маршмеллоу часто называют зефиром. Хотя роднит эти десерты только один ингредиент – сахар. Сегодня разбираемся, чем маршмеллоу отличается от зефира. И есть ли в нем хоть какая-то польза. На деле это два принципиально разных продукта. Классический состав зефира – это яблочное пюре, яичные белки, сахар и пектин, или агар-агар. Вместо яблочного пюре могут использовать ягодное, а вместо пектина – желатин. Маршмеллоу уже делают

из сахара, кукурузного крахмала, глюкозного сиропа, воды и желатина. На вкус он сладкий, без привычной кислинки зефира. Из-за фруктового пюре в составе зефир считается одним из самых полезных лакомств. Главный плюс зефира – пектин, то есть пищевые волокна, которые помогают переваривать пищу и замедляют всасывание углеводов. Искать пользу в маршмеллоу не стоит. Желатина, источника белка, в нем мало, а вот сахара много. При этом калорийность зефира и маршмеллоу, купленных в магазине, будет примерно одинаковой – около 350 калорий в 100 граммах. Поэтому обманывать себя пользой зефира тоже не стоит. Есть его

0: нужно в меру. Мелкими маршмеллоу украшают горячие напитки. Особенно вкусно получается со сливочной основой, молоком, какао, шоколадом и рафом. Можно сразу выловить маршмеллоу ложкой и съесть, а можно подождать, когда кусочки немного расплавятся. А еще маршмеллоу хороши в виде начинки для выпечки. Например, положить в маффин перед выпеканием или растопить со сливками и заполнить этой смесью песочные тарталетки. В любом случае нужно помнить, что лакомство это очень калорийное и злоупотреблять им не стоит. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: в ленте. Никакие аксессуары к телефону его не остановят. Разве что само отсутствие телефона. Так что убираем, друзья мои, телефоны, беремся за книгу. Ну а... Хотя я бы посоветовала чуточку громче сделать Юнистар в ближайшие несколько минут, потому что кое-что очень интересное ждет нас.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: банка. А 23 октября разыграем главный подарок среди всех участников. Итак, нам пришло уже около 1500 заявок, и я запускаю рандомайзер, чтобы, как и всегда, понять, кто же будет сегодняшним счастливчиком. Итак, выпадает номер, который заканчивается на цифре 361. Это Юлия. И, Юль, я звоню вам. Вот сейчас узнаем. Слышала ли Юлия кодовую фразу? Я надеюсь, что да.
1: А, да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юлия. Аня Васильева, Юнистар.
1: Да. Да,
0: догадались, чем я звоню вам? Хочу узнать кодовую фразу. Вы ее знаете? Вы ее слышали?
2: А что это за искреннее удивление?
1: Нет, не слышали.
0: Божечки-кошечки, ну вот как так? Все, Юля, вынуждена с вами прощаться. Слушайте завтра, а вдруг еще раз повезет. Мы звоним дальше. Хорошего вечера. Итак, снова рандомайзер. Слушайте, вчерашняя история, она вот как будто повторяется. Проклятие какое-то на мне или что, я не могу понять. Итак, следующий номер 754, последние циферки, это Оксана. Звоним Оксане и надеемся, что она слышала кодовую фразу-то. Все такие занятые, я не знаю, уже вроде не понедельник, уже среда, можно начать расслабляться. Кстати, сегодня может быть сложновато с кодовой фразой. Я подсказывать не буду. Алло, здравствуйте. Оксана, здравствуйте. Аня Васильева, Юнистар. Вы в прямом эфире. Я хочу узнать кодовую фразу. Вы ее слышали?
1: Я его не знаю.
0: Как так-то? Вот все те, кто слушает внимательно, Оксаночка, вынуждены с вами прощаться. И они просто недоумевают. Ну как так? Ну уже, честное слово, ну мне-то позвоните. Ладно, сейчас вот я надеюсь, что с третьего раза мы наконец-то попадем. Ну и вся надежда на Алексея. 667. Последние циферки номера. И что же нам скажет Алексей? Ну, если, конечно, скажет. Потому что люди занятые, конец рабочего дня, я все могу понять. Вот Любовь пишет, я знаю. Я тоже Любовь знаю, но, к сожалению, в розыгрыше участвовать не могу. Как так-то? Эх, Алексей.
3: Алло.

0: Микролизинг. Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер — спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Сегодня будем с вами разговоры разговаривать, и я спрашиваю о том, какой подарок вы хотели передарить, но потом оставили себе. Ну, может быть, посчитали ненужным сервис на 12 персон, а потом случился юбилей, и он вам очень даже пригодился. Может быть, шарф сначала не понравился, который вам подружка подарила, но когда захотели подарить его свекрови, резко передумали. В общем, какие подарки, которые очень даже отдарки были сначала, а потом все. Решили, такая корова нужна самому. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Какой подарок вы хотели изначально передарить, но потом оставили себе любимому.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Юнистар.
6: Юнистар. Хит за.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи Ветиджарет, Турция.
2: Наконец-то шоу на Юнистаре. Мы продолжаем слушать хит за хитом Бибера Экса «David Guetta Sad Girls». Уже буквально через 10 минут полная версия этого хита. А еще немножечко ностальгии под Мурат Насырова. И Тейлор Свифт. Раньше остальных. Сразу же после прогноза погоды и выпуска новостей.
3: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Три простых привычки, которые помогут вам избежать простуды осенью. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
5: Что мы слышим на самом деле, когда прикладываем...

0: «Ракушку». Об этом расскажу я, Валентин Середа, завтра в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bat.
2: Время выбирать часы в Tempus. Hello Каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
4: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
5: Осень в Соколов. Только по 8 октября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефис.беларусь.бай и по телефону +375 29 537 44 44.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Мам, я дома.
7: А я уже знаю.
8: Даш, я в качалке.
7: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю.
9: 15, не торопись.
10: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну, как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
11: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
12: «Уника»? «Уника»? «Уника»?

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор. Об этом сообщает Белта. Президенты обсудили особо актуальные темы повестки дня. Отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и международной обстановки договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Продлить выплаты на пенсию на банковскую карту теперь можно онлайн. Об этом сообщает Первый информационный канал. Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После специалисты продлят выплаты еще на 3 года. Воспользоваться сервисом можно при наличии действующего базового счета в банке. В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ.

Специалисты изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективными. И в завершении выпуска старейшие мужчины планеты поздравили друг друга с днем рождения. Они родились с разницей ровно в один год. Один из них живет в Бразилии, ему 114 лет, второй в Австралии, ему 113. Эксперты называют их случай феноменальным, ведь мужчины доживают до таких лет в разы реже женщин. Бразильский рекордсмен, у которого уже подрастают трое праправнуков, может побить абсолютный исторический рекорд и стать самым пожилым мужчиной в истории наблюдений. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 43 копейки. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. В кассе накапливаются наличные? Пусть они работают на ваш бизнес. Подключайте услугу выдачи наличных от Белагропромбанка. Клиенты смогут снимать деньги с карточки прямо на кассе, а вы сократите объем наличных.

0: Роскошное предложение только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Бел Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни

0: 18.13, это наконец-то шоу на Юнистар, и каждый вечер мы разыгрываем крутую карту MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Эти карточки, друзья мои, работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay, Xiaomi Pay, подходят для оплаты интернет-подписок. Сегодня такая карта досталась Юлии, ну а все остальные, напоминаю, продолжают претендовать на главный подарок – поездку на шоу Шакира в Египте 28 ноября. И что же вы можете из этого получить? Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка, а вместе с ней и доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Все это уже может достаться кому-то завтра. Ну а для этого нужно внимательно слушать эфир Юнистар и услышать таки кодовую фразу. Ну а прямо сейчас я делюсь с вами интересностями. И если вы хотите знать, о чем говорят машины, то тогда милости прошу. Tesla Model 3, оказывается, и не думает никуда исчезать. Но чтобы и дальше быть на высоте, нужно что-то менять. Электрический седан в Китае взяли и обновили. В компании решили, что можно обойтись незначительными изменениями и добавили экран на 16 дюймов на передней панели. Раньше был меньше. Мощности тоже прибавили. Теперь тройка выдает 535 лошадиных сил вместо прежних 517. Запас хода увеличили. Было 497, а стало 509. В салоне тоже кое-что поменяли. Добавили мрачности. Обивка потолка с белой сменилась на черную. И даже если у вас белое кресло. При этом базовые цены, что приятно, не меняли. В общем, немножечко освежили. Так что смотрите на машинку, облизывайтесь. По крайней мере, я так делаю. Ну, а мы пока едем дальше. Кто на Тесла, кто на маршрутке. Если под Юнистар, то везде хорошо, я считаю.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 18.17 – это «Наконец-то шоу» на

и не старый, очередная порция подарков. Меня не остановить. И сегодня победитель нашей игры «Призвать невозможно» получит подарок. Пригласительный на 2 персоны на один из концертов «Cinema Medley». Хватайте в руки мобильные телефоны, вводите наш номер. Ищите нас в Телеграме 610-9950, код 29. Телеграм «Юнистар». Все ваши ответы вижу только здесь. Ну, а я прямо сейчас нажимаю на плей, в надежде, что все, кто хотел, нашел. И будем слушать.

0: суперизвестная песня, друзья мои. Поэтому верю, верю в ваши правильные ответы. Ну, кстати, я их и вижу. Так, а что же вижу на сайте Яндекс.Карты? 7 баллов из 10. Серьезные пробки. Первомайская улица загружена, Ульяновская тоже, от Захарова до Ленина. 25 минут. 20 на проспекте Независимости, от Красной до Ленина. На 12 притормозим на Янке Купала, от Карла Маркса до Максима Богдановича. 10 на Янке Купала, от Куйбышева до проспекта Независимости. 20-минутные пробки. Это улица Ванеева от Партизанского проспекта до Рокоссовского и Долгобродская улица от Ванеева до Партизанского проспекта. Аня Васильева, еду с вами дальше. Да и, впрочем, еще пару часов буду ехать. Но надеюсь, вы настолько в пробках не задержитесь.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Магний-Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний-Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франсез, Франция.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: День рождения! Дел Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Дел Ювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на beljuvelirtorg.by по 21 ноября.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер кондиционеры King Home.
7: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

18.27, наконец-то шоу «Ныне старый», игра «Прозевать невозможно». Кто же сегодня будет радоваться отчасти, потому что был первым? Узнаем. А сейчас слушаем, как это было. В городе все скучно?

0: Татьяна, да вы поэт! В городе детства город счастья. Ирин, нет таких слов в этой песне. Танечка тоже. Спешу вас расстроить. Как так-то? Как так-то? Но есть у меня победитель, человек, который первым правильно ответил на этот вопрос. Но сперва давайте послушаем и убедимся в правильности.
1: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим.
0: Плачут! Кто будет плакать от счастья? ОС. Вижу только такие буквы в вашем имени, но я уже отправила вам сообщение, так что давайте меняться. Вы мне номерочек, а мы вам подарок. Классный приз, два пригласительных на две персоны, точнее, пригласительные на две персоны на один из концертов Cinema Medley. 24 октября в Минск-Арена. Мировые шоу саундтреков Cinema Medley и Cinema Medley 2. Саундтреки культовых фильмов 20-21 века от оркестра Imperial. Билеты на Imperial, orchestra.by. Я очень хотелось бы поздравить человечка, до сих пор не отозвался. Ничего. Мы до вас достучимся, а пока послушаем Pink и Hate Me.
2: Наконец-то шоу.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.
5: Victim, such a perfect victim, living in this prison mode.

0: Партнер эфира препарат Хефитол.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.
2: Шоу. 18:32. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом Slow Down от Дивак. И Shot of Looking. И Stromae. Потрясающая компания, соглашайтесь на рандеву. Тем более, что у нас так много классных исполнителей и интересностей для вас. Очередную готовит Кайла. Она переехала в Беларусь из Венесуэлы и учит белорусский язык.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
4: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
5: Реклама.
6: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Тебя не узнать. Классный образ. Все осеннее распродажа Ваутлета. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Аутлета. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Аутлета. Минск, Жукова 44.
8: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
9: Время дарить.

0: для детей старше 16 лет.
1: Вось так мова на Юністар.
0: Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартін».
2: С 6 по 19 кастрычніка суперпрапанова у гандлёвых крамах Мартін. Задняя чвертка куранятці бройлера ахалоджаная 6,99 за кілаграм. Мартін, гэта выгадна. Мартін Бай, 44 500 69 33.
3: Привет, я Кайла. Я родилась в Венесуэле, но теперь уже много лет живут в Беларуси. Мне нравится здесь. А еще мне нравится белорусский язык. Я учу его с вами в эфире Юністар. И сегодня отправимся с вами в прошлое, минулое. Да, иногда полезно вспомнить то, что было раньше. Например, в прошлом году. Летос. Летос я ездила на море. А вы? Хорошее слово. Теплое, как лето. Правда? А если что-то случилось с вами не в прошлом, а вы позапрошлом году, то говоря позалетос. Я уже забыла, что было позалетос. Зато я хорошо помню, что было в этом году. Все лето. И все лето было надто добро.
1: Вось так мова.
4: Вось так мова.

0: показывать характер, тогда не надо об этом говорить. Порой достаточно выбрать кофе. Да-да, напиток, который вы выбираете, уже может о многом рассказать. Эспрессо говорит о вашей прямолинейности и дефиците времени. Вы любите чистый вкус и не тратите время на детали. Американо – это про минимализм и контроль. Капучино и латте говорит о стремлении к комфорту и заботе о себе. Раф с сиропом для тех, кто любит радовать себя. В общем, иногда достаточно просто выбрать, и выбор сам многое о вас расскажет. Я уверена, такие вот прикольные статистики можно найти даже того, что касается выбора хлеба. Так что повнимательнее, что берете с полки в магазине.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Партнер эфира – препарат «Хэппидол».
1: Шоу. 18:45. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем рубрикой «Драйв-чат». И я сегодня спрашиваю у вас, какой подарок вы хотели передарить? Ну, потому что показался он вам бессмысленным, бесполезным, но потом оставили себе. Может быть, кто-то посчитал ненужным сервис на 12 персон, а потом, хоп, юбилейчик случился. А он взял и пригодился, и вроде как... Ничего, что место на полке занимает. 610-9950, код 29, от Telegram Юнистар. Все сюда.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ну а на дорогах уже поприятнее. 6 баллов из 10 показывает мне сервис Яндекс.Карты. Движение, конечно, затруднено. На Острожевской улице, на Янке Купала, от Стравилинской до Интернациональной ехать будем 20 минут. Примерно столько же уйдет на Янке Купала, от Карла Маркса до Максима Богдановича. 2 10-минутные пробки. Это Козлова от Платонова до Золотой Горки и Суражская от Толстого до Чкалова. Вместе, как говорится, веселее. Ну и да, не забываем про драйв-чат. Сегодня говорим про подарки, которые вы... Сначала так подумали, да зачем мне это? Ай, ладно, кому-нибудь передарю. А потом взяли и не передарили. Что это было?
2: Реклама.
3: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре, в честь дня рождения компании, лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29-323-77-00. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф Ice-10. Поставь новый автограф.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

0: 95 и на beljuvelirtork.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — кондитерская фабрика «Красный пищевик».
3: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет — рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь — все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.

18.54, наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв Чат». Сегодня вечерком мы болтаем о том, какой подарок вы хотели передарить, но потом оставили себе. Итак, выдержка из ваших сочинений, море того, что хотелось бы передарить, книги не одобряю. Ну, хотя разные книги бывают, может, вам комиксы подарили, я же не знаю, а вы не поэтому, вы любите детективы. Ароматические свечи с очень приятным запахом.

0: пары, друзья мои. Себя нужно баловать. Живите с этой мыслью.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век. Бай и магазинах города.
5: Вы слушаете.
6: Радио.

0: партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
2: «18.58», наконец-то шоу на Юнистар. Мы двигаемся дальше, у нас Мизма Покорсу и «Hello». А завтра солнечно, «The sun is up for you». Да уж, действительно, солнце встанет там, где будете вы. Артик Асти, быть счастливой. И Basic Element, «Touch you right now». Коснуться каждого из нас своей музыкой сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.

Твой автограф. Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.

Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобовский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик. Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко завтра отправится в рабочую поездку в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Об этом сообщает Белта. В своем выступлении на заседании президент выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого объединения. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививку заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белта. В Минск-Мире уже в этом месяце начнут строить большой парк, а в следующем году высадят там деревья и кустарники. Скверы появятся внутри 27-го и 28-го кварталов. В 28-м работы начнутся в октябре-ноябре, а в 27-м – в следующем году. Их планируют завершить к концу второго квартала следующего года, рассказали в администрации Октябрьского района.

0: с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилев предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилев с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно. По информации сайта «Погода Байт», и ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше 0. В Минске и Бресте 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла, в Витебске 18 выше 0. В Минске завтра днем 19-21 с плюсом и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.
4: Touch. You. Right now.

0: Наконец-то шоу и новости из мира авто. 120 лет показывали всем новинки автопрома. А теперь все. В американском Рочестере закрыли старейший автосалон, который работал аж 120 лет. Это была главная площадка в регионе, где мировые концерны выставляли свои новинки. Выставка славилась семейными аттракционами и участием знаменитого 3-метрового интерактивного робота Макса. Но организаторы громко заявили, что шоу закрыто навсегда. Слишком дорого, слишком невыгодно, слишком мало посетителей. Мол, покупатели сейчас могут узнать о новых автомобилях совершенно разными способами. При этом другие автосалоны кризиса не ощущают. Слушайте, может быть, надо было Макса заменить на реальных людей или на Максимилиану? Ну что, девочки-то умеют привлечь внимание?
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это радио. Юнистар.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Наконец-то шоу. 19:16, это наконец-то шоу на Юнистар, и впереди у нас с вами предсказание на завтра. Деловой гороскоп, что звезды нашептали, и все-все-все перескажу. Уже буквально через каких-то 7 минут, так что приклеивайте ушки к радиоприемнику, буду предсказывать будущее.
2: Наконец-то шоу. Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
4: Вечером грустится. Тогда пицца-лисица!
5: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает в свою команду электрогазосварщика и рабочих строительных специальностей. Возможно обучение в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белозерска, Ивацевичи, Драгичина и Пружан. Звоните плюс 375-29-177-00-51.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 19:25, наконец-то шоу «Ныне не старые», наконец-то деловой гороскоп на завтра. Овны, вы первые. При желании завтра вы могли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены. Их придется тщательнее от этого оберегать. Близнецы. Если среди звучащих вокруг вас мнений так не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому, даже если делать этого, ну, прям очень не хочется. Близнецы. Завтра на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время лучше ничегошеньки не планировать, ну, чтобы потом никто не обижался. Раки. Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что дела-то эти заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет. Львы. У вас есть выбор. Либо вы сдадитесь и будете оплакивать упущенные возможности, либо начнете активные поиски новых. Так что тут что кому больше нравится. Девы. Планируя какие-то дела на завтра, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка завтра придется что-то очень быстро менять на ходу, что называется. Весы. Вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Завтра вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать лучшее. Скорпионы. Вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали. Но не вздумайте зазнаваться. Весь эффект пропадет. Стрельцы. Завтрашний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или того хуже громогласно жаловаться на судьбу злую, подумайте, не лучше ли сидеть спокойненько, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой. Хотя тут опять же, кому что ближе, козероги. Вы можете, не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезным. Ну, а кто не рад будет, так это его проблема. Но помните, что это только завтра. Водолей. Принесет вам завтрашний день маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, нужно будет задуматься, а не стоит ли чего-то изменить. Задумались, значит, меняйте. Рыбы мои, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время, и вы уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, эта схема вас не подведет. Но звезды говорят, ошибаетесь. Именно ее проверенность может сыграть с вами злую шутку. Так что внесите некоторые коррективы, и все пройдет просто прекрасно.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хефитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», реклама.
2: Шоу. 19:31. Наконец-то шоу на Инистар. Мы продолжаем слушать хит за хитом. Вот это хитяра Мадонна, Мартин Гаррикс. Ну что творят? Misery. Уже через 10 минут. А еще Оли и Тони. EG5, Find a Way. Немножечко поностальгируем, но после программы «Надо знать». А что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзен через пару секунд.
3: Реклама. Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
0: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших творений гения Джакомо Пуччини, опера «Тор».

0: на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 0666.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
2: «Стоматология Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
4: Надо знать!
6: Осенью природа преображается, и мы с удовольствием гуляем по паркам и собираем с детьми букеты из ярких листьев. Но задумались ли вы, куда исчезает зеленый цвет?
5: Нам кажется, что дерево просто засыпает. Пора вспомнить уроки биологии, ведь это сложный химический процесс. Зеленый цвет листве дает хлорофилл – вещество, которое улавливает солнечный свет и кормит дерево. Осенью солнце

0: 19.40, наконец-то шоу «Ныне стар» и рубрика «Вдогонку». Конфетки за отметки. Но только хорошие. На точку Б рассказали, что в одном из кафе в Могилеве решили мотивировать школьников получать хорошие оценки. Если прийти после урока в заведение, показать дневник, то можно бесплатно получить сладости. При этом рекламы, акции... Это нет, но все знают. А если успехи у школьника грандиозные, то еще и шаурму выдадут. Так что, друзья мои, можно сэкономить на обедах. Ну, слушайте, почему со взрослыми такое не работает? Ну да, нет дневников. Но я тоже считаю, работаю на десятку. Я тоже хочу бесплатную шаурму. Ну ладно, хотя бы пирожные. Пожалуйста.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: 19 часов и 43 минутки. Это, наконец-то, шоу на Енистаре, рубрика «Драйв-чат», с которой мы на сегодня закругляемся. Я у вас спрашивала, какие подарки вы сначала думали передарить, а потом взяли и оставили себе. Сертификат на впечатление. Я сначала подумала, что дико боюсь высоты, написала Оксана. Там был полет на дельтаплане. Но все-таки решилась и не пожалела. Билеты в театр. Я театры, мягко говоря, недолюбливаю, сказал Сережа. Под Сережей подписалась куча других мужчин, наверное. Ну, конечно, кино, боевички нам поближе. Но потом решил сходить с супругой, и мы устроили себе потрясающее свидание. Вот так-то. Не все подарки нужно передаривать. Нужно дарить себе, любимым, впечатление. Не отказывайте себе в приятном.
2: Реклама. Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер

0: упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков. Это была...

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Три простых привычки, которые помогут вам избежать простуды осенью. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Что мы слышим на самом деле, когда прикладываем к уху ракушку? Об этом расскажу я, Валентин Середа, завтра в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юниста.

группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививку заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белтам. В Минск-Мире уже в этом месяце начнут строить большой парк, а в следующем году высадят там деревья и кустарники. Скверы появятся внутри 27-го и 28-го кварталов. В 28-м работы начнутся в октябре-ноябре, а в 27-м – в следующем году. Их планируют завершить к концу второго квартала следующего года, рассказали в администрации Октябрьского района столицы. И в завершении выпуска мужчины-руководители, у которых есть дочь, активнее нанимают на работу женщин. Такое заявление сделали экономисты из Дании и США. Они проанализировали данные государственных реестров за 25 лет и выяснили, что после появления на свет у начальника первой дочери доля женщин в штате компании вырастает, зарплаты сотрудницам повышают и активнее продвигают их по карьерной лестнице. Что примечательно, рождение сына на корпоративную статистику никак не влияет.

0: информации сайта «Погода.бай». Этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше 0. В Минске и Бресте 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла, в Витебске 18 выше 0. В Минске завтра днем 19-21 с плюсом и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: холодно Гомеле и Могилеве около 21, тепла в Витебске 18 выше 0. В Минске завтра днем 19-21 с плюсом и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль Бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.

Такой информации сайта «Погода.бай» и ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Гродно и Гомеле будет до 11 тепла, в Витебске 5-7 градусов, в Могилеве до 9 выше 0. В Минске и Бресте 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла, в Витебске 18 выше 0. В Минске завтра днем 19-21 с плюсом и без осадков.

0: информации сайта Погода.бай сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше 0. В Минске сегодня 19-21 с плюсом и без дождей.
1: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

информации сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше 0. В Минске сегодня 19-21 с плюсом и без дождей.

информации сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше 0. В Минске сегодня 19-21 с плюсом и без дождей.